тело стареет каждую секунду. Ну как расслабишься? Ты привязан к телу, к этому, да? Надеешься, что все будет в нем хорошо. Я вот сегодня, вчера вечером засыпал, думал, что все будет хорошо. А ночью разболелись зубы. Понимаете, тело подвело. Почему? Потому что оно стареет. И оно как бы... У нее другие планы у тела. У меня планы как бы завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Да? А у него другие планы. Слава Богу, что зубы заболели, что еще не отвалились. Значит, заболели, значит, еще есть. Это наш оптимизм в материальном мире. То есть, что еще зубы есть, это хорошо. Да? То есть, все стареет же здесь. Или кто не стареет, поднимите руку. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым, да? Ну, вы душа, значит, получается, да? Или вот это тело у вас не стареет, душа. Ну вот, дай Бог, чтобы вы сохранили в момент смерти такое же ощущение. Потому что мы можем это выпендриваться здесь, а когда приходит момент смерти, то уже как-то надо себя почувствовать по-нормальному в этот момент. Они просто. Я видел несколько раз, как тело оставляют близкие люди, даже старшие для меня. Непросто это дело, непросто. Вот. Ученик Прабхупады болел раком. Когда Майпури, его дочь, замолилась, чтобы я что-то сделал для него, он лежал без сознания, у него было два метастаза в голове. У меня не было, естественно, там нечем было лечить его, и я начал ходить по Майпуру искать деревья, которые подходят. И нашел там пару деревьев. Поставил ему кору, и за две недели у него рассосались эти метастазы, которые в голове. И он начал соображать, увидел мир, начал молиться. И пришел в себя, у него хорошо себя чувствовал, кушать начал. И месяца за два у него почти все метастазы рассосались, там еще штук 10 в теле. Но потом он мне сообщил, что у него больше нет сил ни лечиться, ни даже кушать. Силы кончились в организме. Тогда он снял всю кору с себя и сказал, что я понял, что Господь хочет меня забрать. Сказал это спокойно очень. И в лице у него в глазах было знание о том, что происходит. Глаза его были тхира, твердые, наполненные знания. Тело было истощенное, глаза такие сильные, твердые. Сказал мне: спасибо тебе за то, что ты мне дал возможность оставлять тело в трезвом сознании. Такую благодарность он выразил и начал молитву свою. На третий день в обществе преданных ночью, в полном трезвом сознании, в состоянии глубокой радости, духовной жизни, наставил в этот мир и отправился туда, где сбываются мечты. Да? Как там дальше? Где нет тревог, лучист и многосветен путь. Я не обнаружил тонкого тела. Я начал щупать тонкое тело. Я могу понять. Ну, то есть, живое существо, где бы оно ни ходилось, ум может связаться с ним моментально. Я так как изучаю, я чувствую тонкое тело. Сразу раз, нет тонкого тела. Все. Вот. То есть, идея в чем заключается? В том, что все живут по-разному в этом мире. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса. Кто ни в кого не верит, кроме черта на зло всем, да? А мы в кого верим? Ясно. Вот. Бога мы верим. Согласен, да. Но понимаете, вот чем отличается душа, которая верит от Бога, от той, которая не верит? Как вы думаете, чем она отличается? Итак, смотрите, когда человек очень интенсивно служит Богу, а не своим желаниям, очень интенсивно, то в это время он начинает чувствовать или возвышенного вайшнава, которому он служит, или самого Господа он начинает чувствовать в виде света в своей душе, вот здесь вот света. И этот свет, он знаете, что делает? Он озаряет маленькую частичку, маленькую искорку. Как только свет знания озаряет нас изнутри, первое, что мы видим, что мы полны невежества и окружены вот этой вот... Вот я увидел так, я молился духовному учителю, увидел, что я маленькая искорка вот здесь, окруженная такой сопливым желанием наслаждаться этим миром. Оно вонючее такое желание. И мне как-то стало не очень. Но я подумал, ну раз так, какая разница, все равно я буду служить своему духовному учителю. Вонючий, не вонючий, чистый, нечистый. Все равно надо служить. И я начал интенсивно служить, продолжать. В какой-то момент я почувствовал, что я вечный.
Вот так прям реально вот это вот, короче, так же, как глухжамон чувствуешь на губах. Чувствовал, что вечно. Сейчас вот не чувствую так сильно, как тогда. Почему? Потому что для этого нужно присутствие энергии Бога. Когда ты интенсивно служишь Богу, тогда Он интенсивно присутствует в твоей жизни и высвечивает светом знания то, что происходит с тобой. Он дает тебе знания о себе. Поэтому те живые существа, которые интенсивно служат тому, кому надо служить, потому что в этом квалификация настоящей жизни. Если ты в сердце не знаешь, кому служить, еще не созрел в этом, то ты не высветишься внутри себя, не высветишься как настоящий, как вечный. И тхирой ты быть не можешь в этом случае. Потому что, когда тело стареет, каждую секунду у души возникает страх внутри. Этот страх у каждого человека направляет в своё русло. Вот когда вайшнав испытывает страх, что он делает? Аре Кришна, Кришна, Кришна, Аре, Аре, Аре Рама, Аре Рама, Рама, Рама, Аре, Аре. Он немедленно хочет служить. Он хочет служить Кришне. Он знает, что там помощь, подмога, спасение. Он служит. Вот. А когда простой человек, допустим, который по-другому настроен, испытывает страх, он служит тому, во что он верит. Мать служит ребенку, строит. Все нормально, все хорошо. Ага. То есть она верит в ребенка. Муж верит в жену, подбегает к жене, обнимает ее. Вот. Водитель верит в машину. Цель жизни — машина. Он хватает машину, обнимает. Чувствует, все хорошо, машина целая. Она на улице плачет постоянно и смеется. Зовет своего любимого. И он бежит к ней, смотрит, нормально машина. А тем временем тело стареет. И потом, когда приходит время, момент смерти тела, то душа, она пугается. Почему? Потому что она понимает, что она не в того верила. И в результате она беспомощная вылетает из тела в совершенно жуткой, такой, жутком состоянии обескураженности. Я несколько раз видел, один раз видел, как преданная оставляет тело в Майпуре, а два раза видел, как оставляет тело. Ну, видел означает видел, как душа отделяется от тела. Два раза видел, как это, во время аварии человек лежит и тело. Знаете, вот когда преданный оставляет тело, он оставил тело, он тоже испугался и два раза назад пытался вернуться. Так раз туда, раз, не получается. А в это время преданные воспевали святое имя. И он такой обескураженный висит как бы над телом. Начал слушать воспевание, вспомнил, что он преданный. Как только он вспомнил, душа тонкое тело просияло. Начало сиять больше и больше. 24 часа преданные воспевали святое имя. Через 24 часа он просто таким сиянием накалился и пошел вверх. А там висели не очень. Страх в глазах. Нет защиты. Человек не верит в Бога. Бог не приходит на помощь. Он одинокий. Он висел над телом одинокий. Страх, ужас в глазах. И куда устремляется такая душа? Она устремляется туда, где она жила. Она верила в родственников всю жизнь, и она устремляется к родственникам. Что с родственниками происходит? Они, потому что им и так тяжело жить, а у них еще последнее счастье забирает, вот душа, которая тело покинула. И они такие, на что ты меня поставил? То есть плачут, мучаются. Душа, которая устремилась за помощью к родственникам, она не чувствует прибежища. Потому что только Бог может дать человеку то, что мы так жаждем. Только Бог. Родственники не могут дать. У них нет такой силы. Они сами еле живые, им еще надо что-то отдавать. И они подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, может, вы помолитесь за родственника моего? Что-то мне тяжело. Я говорю, а мне тоже так же, как и вам. Я такой же маленький. Только высоко залез просто в этом разнице и все. Вот. Другое дело, когда душа привязана к Богу. Она сразу к Богу и обращается за помощью. И в это время необъятное счастье приходит к ней на помощь. Огромная сила счастья приходит, сила любви, сила счастья приходит к ней на помощь. Видите, что значит не быть смущенным в жизни? Что значит тхира статра на мухьяти? Тхира, что значит тхира? Тхира означает тот, кто интенсивно служит своему духовному учителю, служит Богу. Он так как он интенсивно служит Богу, то у нас карма как выходит
из сердца наружу, интенсивно. Каждую секунду она выходит, новые желания, новые проблемы, она нас заново мучает. А человек, который интенсивно служит Богу, интенсивно нейтрализует эту карму. И в результате он чувствует, что у него есть... Есть надежда в сердце у меня. Понимаете? То есть у него как бы он чувствует, что есть надежда. Ему как бы... Он чувствует. Мне хорошо с тобой. И в снегопад, и в дождик проливной. Ну, то есть он чувствует как бы связь с духовным учителем, с Господом. И карма не действует. И он больше того, что не действует. Карма – это что такое? Это такой шар, вонючий такой плотный шар наших страданий вокруг души. Когда человек служит интенсивно Богу, то с Богом устанавливается какая связь? Сначала Бог высвечивает карму вот эту вот, а потом он сквозь карму высвечивает душу. Когда Бог высвечивает душу, ты понимаешь, что ты вечный, и ты понимаешь, кому надо, для кого надо жить. До этого ты думал, что ты должен жить для себя и для своих родственников, а потом ты понимаешь, что жить надо для того, кто приносит тебе истинное счастье. Когда человек это понимает и живет правильно, он становится тхирой, потому что он знает, что жизнь его идет в правильном ключе. Но кроме того, через корень сердца, через вот наши близкие-близкие отношения, мы, когда думаем о Боге, поливаем судьбу всех своих родственников автоматически, об этом не надо думать. То есть не надо думать, она сама поливается. Мы не должны на это обращать внимание. Мы всегда как бы думаем о близких, думаем, как им помочь. Но мы не можем им помочь, потому что когда мы хотим сами помочь, включается карма. Когда мы служим Богу, Он помогает. И кто такой тхира? Это человек, который знает, что мне надо делать в этом мире. Такой человек интенсивно служит Богу. Мы не туда направляем свои усилия. Мы не знаем, к кому обратиться. В этом проблема. Фельдштейн. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что так как мы не понимаем, к кому обратиться, поэтому мы и беспомощно здесь мучаемся в этом мире. И можно с позиции логики понять, что мы душа. С позиции логики. Логика очень простая. Вот смотрите, когда мы спать ложимся, внимательно слушайте меня, логику внимательно слушайте. Когда мы спать ложимся, у нас есть сомнения по поводу того, что будет утро или нет. У нас нет сомнений. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. Да, ну мы знаем точно, да, об этом. У нас нет проблем. Так? Так. Дальше. Когда наступает зима, мы знаем, что будет лето потом. У нас есть сомнения в этом, нет? Нет. Точно так же, когда мы получаем тело ребенка, мы знаем, что мы вырастем большие. Каждый ребенок знает, что он вырастет большой. Так или нет? Так. Дальше есть одна проблема. Проблема заключается в том, что мы очень сильно привязаны к телу, вот к этому телу, потому что сильно на него построили большие планы. У нас на него ставки. Так как мы к нему сильно привязались, поэтому мы не знаем о том, что когда оно уйдет, точно так же, как ночь наступает, так же наступает выход из тела. И потом обязательно будет новое тело, мягкое и пушистое. Обязательно новое, хорошее такое. У кого-то с хвостиком, у кого-то без хвостика. Но как бы все равно хорошее, потому что новое, молодое. С листьями тоже бывает, но это отдых. Постоял, отдохнул и потом поспал немножко. Там спят просто, в теле деревьев спят. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. Поспали немножко и потом дальше опять живем. Не надо бояться, что ты с хвостиком родишься. Не надо бояться. Почему? Потому что с хвостиком всегда рождаются по определенным целям. Но просто поймите, что Господь, Он очень справедлив, и Он очень нас любит, понимаете? Он все наши желания удовлетворяет. А желание, оно двигает живое существо под жизни. Допустим, хотелось сексом заниматься, а в человеческом теле вот невозможно нормально заниматься сексом. Нужно как минимум тело обезьяны. Знаете, там секс нормальный, 5 часов в день вообще, без всяких проблем. Классный секс такой. Я видел в Индии.
Они специально рождаются в теле обезьяне, чтобы сексом позаниматься. Всю жизнь до старости нет проблем. Старые обезьяны даже сексом занимаются с удовольствием, с молодыми. Нормально, да? Все, значит, так. Ну, то есть это как раз вот для этого. Животные тела, они предназначены, вот когда есть какое-то сильное желание. Ну, что делать? Ну, родился собачкой, немножко погавкал на всех. Ну, хотелось погавкать, погавкал, и опять человеческое тело. Ну, как бы, если и хочется вот чего-то другого, не служить духовному учителю, а чего-то другого, ну, не наелся, допустим, не хватает просада. Зашел в тело коровы, поел там, днем едим, на ночь пережевываем, едим целый день, все нормально. Наелись, опять человеческое тело. Здесь как бы, понимаете, все, ну в человеческом теле, ну сколько есть можно в день? Очень мало. А корова, она постоянно ест и ест, ест и ест. То же самое медведь. Выспался за полгода, каждый полгода, еще потом, по ночам же вот медведь тоже спит, еще потом полгода. Полгода спит и спит, выспался нормально. Можно в человеческое тело потом. Понимаете, если у вас, смотрите, если у вас секса уже сильно не хочется, вот, гавкать ни на кого не хочется, наелись более-менее уже, все. Вот, не так сильно хочется есть, выспались, да? Вот, тогда все нормально. Но есть только одно условие, надо сильно хотеть служить своему наставнику. Потому что если я сам себе наставник, это не факт, что в человеческое тело потом. Потому что вы же знаете пословицу, каждый суслик у себя на поле агроном, да? Ну то есть это не человеческая форма жизни уже. Это не получится уже в человеческое тело. Надо наставника, надо служить старшему, что в человеческое тело. Потому что человеческое тело предназначено для осознания души. Больше нет смысла в нем жить. Зачем еще? А все вот это, что происходит вокруг, вот все, что происходит вокруг, вот это вот, то, что мы видим вокруг, что мы там видим? Цветки соколовы, день рождения, и сегодня 30 лет. И несу подарок, поздравления, красивый розовый букет. Розовые розы, цветки соколовы. Вот это все означает наслаждение материальным миром. Вот, наслаждение материальным миром. То есть люди к чему здесь стремятся? Они стремятся вот это, к этому энергии наслаждения. То есть смотрите, чем они занимаются. Они, веды говорят, зря тратят время своей жизни. Почему? Потому что жизнь-то предназначена для того, чтобы служить наставнику, развивать чистый вкус, вечность своей души, что я душа, понимать свою вечность. И вот этот вот вкус счастья духовного испытывать, отношения с высшей истиной, с духовным, чистым, святым человеком. И это дает настоящую защиту, устойчивость сердца. Ощущение, что ты не зря живешь. Я вот дня два, по-моему, назад или три молился с утра, чтобы лекцию прочитать так, чтобы люди поняли, о чем я говорю. Я почувствовал Шрилу Прабхупаду и почувствовал, как прямо сила туда, в этот зал, прямо уже вошла. Я еще здесь сижу, еще утро, она уже там, то его сила. Я думаю, ну все нормально, значит, лекция будет нормальной. Потому что Господь действует уже там, Он сам действует. Мы как слуги, мы должны просто как винтики быть. Вот самый лучший способ готовить просад, это когда ты чувствуешь, что какая-то сила сама вот это все готовит, а ты ей служишь. Духовная сила, чистая, светлая, сама готовит, ты ей служишь. Самый лучший способ петь, когда как бы, ну, сердце поет, а ты ему подпеваешь своим ртом. А сердце — это Господь, там Господь живет в сердце, это его домик там. Не мой домик, а его домик. То есть надо свое сердце сделать храмом Господа. Там и так храм Господа, только он там захламленный. Мы его испоганили своими желаниями. То есть на там Господь живет в сердце. Вы знаете об этом или нет? Он же всем управляет в теле. Вот кто управляет процессом? Поднимите руку. Там все само происходит. Как понять, что я не управляю процессом? Час назад я сидел и понял, что я не управляю процессом. Надо бежать. Срочно. Сбегал, и все нормально опять. Понимаете, я понял, что не управляю процессом. Что-то пошло. Кто-то куда-то давит. Кто-то надавил. И я понимаю, что там есть личность, которая давит. Надавливает все ненужное. Из своего тела.
Проблема заключается в том, что я считаю, что это мое тело, хотя выдавливает кто-то другой. Понимаете? В этом проблеме я не соображаю. Я думаю, как сейчас, вот сейчас выдавлю и нормально все будет. Так надо в это время думать, кто давит.

Оставь в покое. Оно само рожается. Чего ты тут это? Ну, пригрозила ей. Она раз, ослабилась, и все начало рожаться сразу. Видите, все само происходит в теле. А мы что делаем? Или используем это тело для служения тому, кто пользует, кто как бы им управляет. Или лицемерим. Считаем, что это мы тут всем управляем. Я вот в зале, когда лекции шли, я спросил, у кого своя красота? Кому красота принадлежит? Некоторые девушки подняли руки. Они искренне считают, что красота, вот эта красота им принадлежит. Посмотрим лет через 25, сохранят они ее или нет. Если бы тебе что-то принадлежит, ты это можешь вернуть назад. Раз так, через 25 лет. Красота осталась. Ничего подобного. Теряется. Потому что не принадлежит мне. Мне не принадлежит эта штука. Это кого-то, кому-то другому принадлежит. Так зачем же тогда нам надеяться на того, кто нам не может дать эту вечность? Мы надеемся друг на друга в этой жизни. Родственники для чего нужны? Для того, чтобы мы, служа тому, кто может дать. Когда мы служим Господу, что-то родственникам перепадает тогда. И вот для этого они нужны. Чтобы им служить им, заботиться о них тем, что ты добыл в процессе служения. Ты служил Господу, любовь пришла в сердце, родственники ее съели сразу, не волнуйтесь. Они сами знают, где сахар лежит. Все сами знают, где сахар лежит, не надо заставлять. Если у человека хорошее настроение, все родственники на него липнут сразу. Почему? Они его это, ням-ням, хорошее настроение съедают у него. Тем родственники и занимаются. Так зачем тогда париться, мучиться? Они сами знают, что кушать. Поэтому просто стань счастливым. Служи Господу, они все будут питаться, чем им надо. Все будет хорошо. Когда ты уйдешь в духовный мир, когда ты будешь служить честно Богу, ты отправишься потом в духовный мир. И для родственников ты кем станешь? Спасителем. Веды говорят, если человек отправляется в духовный мир, 12 поколений до, 12 поколений после освобождаются в результате упления. Ангел-хранитель, спасителем человек становится для всех. Так зачем тогда жить, вот думая, что ты можешь им помочь? Надо служить Господу. Господь высвечивает тебе это понимание. Ты чувствуешь, что ты вечный, что это тело, оно временное, что ты в нем живешь для Бога, и что оно скоро помрет. Ну скоро это... Девушки, понимаете, о чем я говорю? Это значит скоро. Скоро, прямо вот. Но сейчас это тоже там, ну сколько там осталось? Сколько дней осталось, как снять усталость? Да, буквально 20 лет назад, как пели. Пара-пара, порадуемся на своем веку, красавице и кубку. То есть не догадывался, что через 20 лет будут другие песни. Знаете, идея в чем заключается? Так зачем тогда пора порадуемся, если 20 лет они и все? Очень быстро проходит. Кто заметил, как 20 лет прошло? Поднимите руку. Вы заметили, а я не заметил. 20 лет. Я помню, вот 20 лет назад я начал лекции читать. Все, уже 20 лет прошло. Помню, как сейчас. Захожу в Омске, в зал, такой огромный зал. Это была вторая моя публичная программа. Огромный зал такой. А я маленький, ниже стремени. 500 человек сидело. У меня коленки раз подкосили. Пошел. И через весь зал надо было идти. А ноги не слушаются. Коленки подкашиваются. Тяжело. Вот это так было тогда. А сейчас я обнаглел, уже не подкашивается. 20 лет очень мало. Раз и все прошло. Не думайте, что на это надо рассчитывать. Некоторые даже на 10 лет рассчитывают. У меня сейчас нет своей квартиры. Мне 47 лет. Ну так подумал, ну максимум 20-ник. Думаю, и хочется ведь это дом себе построить. Я думаю, ну дурак, зачем тебе вот это хочется-то? Осталось-то всего вот чуть-чуть совсем. Нормально же живешь на квартире, не паришься. Есть, кушать есть, спать есть. Чего тебе надо еще? Зачем ты вот этого хочешь? Ведь чего хочешь, то и получишь. Понимаете, в этом мире так, вот на что ты нацелен, то и получишь. Нацелен на вечную жизнь, получишь вечную жизнь. Нацелен на квартиру, получишь квартиру.

0: Места хватит только лечь вот так и это, выпрямиться. Много места не дают. Да, двухспальной не будет. Знаете, идея-то в чем заключается? Ведь глупость такая у нас внутри. Мы как бы думаем о том, что вообще не имеет значения. Ну какой смысл нашей будущей жизни, вот это, получу я квартиру, там, Светку Соколову я встречу или нет на день рождения. Ну какой смысл, как бы, ну, для нашей будущей жизни это все? Ну зачем на всю страну об этом петь? Ведь все теперь поют, и ты будешь вспоминать это, там переворачиваться. С тобой все же связаны. Зачем? Лучше пой о Боге. Все будут тебя вспоминать о Боге петь, и тогда ты там уже не будешь переворачиваться. Все будут вспоминать тебя о Боге петь. Вот сейчас Шрила Прабхупада все вспоминают, о Боге поют. И Шрила Прабхупада все выше, и выше, и выше. Понимаете? То есть идет очищение сознания. Надо, и когда человек для Бога делает, он даже оставляет этот мир, и все равно как бы его дела живут в этом мире. Понимаете? А это все остается там где-то далеко, никому не нужное. Ну да, конечно, нам надо жить, я согласен. Нам надо квартиру, там, еду. Но понимаете, вот точно так же, как вот птички относятся. Они летают, они что-нибудь копят, нет птички. Ну да, клюнула, полетела. Даже вот я видел птички, я наблюдал, мешок пшеницы лежит. Наелась, смотрит на этот, еще пару раз. Не клюется уже, пузо полное. Смотрел, наблюдал за птичкой. Она наелась такая, пару раз клюнула, еще пузо полное. Сидит, смотрит на эту пшеницу. И полетела потом. Ну а что делать? Наелась уже. Что с ней сделаешь? Она посмотрела пару раз, клюнула, не вывалилась изо рта. Но уже некуда. И полетела, все. А у нас другое сознание, понимаете, мы потом об этом думаем еще. Она забыла, уже полетела, и хорошо. А мы думаем об этом мешке пшеницы. Я ехал по дороге и видел, как это машина ехала, цемент из нее вылетал на дорогу, мешки с цементом. Потом назад еду, смотрю, мужики этими лопаточками цемент из мешков себе в багажник насыпают. Знаете? Для вечной жизни. Заботиться о вечной жизни о своей. Вот так мы и живем, понимаете? Лопаточкой насыпаем все, что подбросила улица. Не понимаем, что цель человеческой жизни предназначена для того, чтобы в момент смерти думать о Боге. О чем человек думает в момент смерти, туда он отправляется. Я видел, как думают о Боге в момент смерти. И видел, как не думают о Боге. Разница колоссальная в момент оставления тела. Большинство людей, которые едят мясо, идут в ад после оставления тела. Вот сколько статистика такая, тут в ад. А там очень невеселая жизнь. Страшные муки просто ждут. Те, кто не едят мясо, занимаются духовной практикой, или в рай идут, а там очень блаженства много. Или идут духовным путем дальше. Видно, что их следующее рождение наполнено духовным энтузиазмом, силой духовной. А некоторые вообще уходят в духовный мир. Видите, эта жизнь дает разные плоды. Каждый день экзамен. Как прозывает человек утро, утреннее время, в таком теле он рождается. Утро одинаково, но это экзамен следующего рождения. Как, в каком сознании человек проживает день, так пройдет его юность. В каком сознании проживает вечер, так пройдет его старость. Видите, все очень сильно взаимосвязано в этом мире. Нельзя терять ни секунды для служения Богу, потому что потом мы будем секунды эти проживать целой жизнью неправильно. Они складываются вместе. Получается следующая часть следующей жизни, понимаете? Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное, летят они, как пули у виска. Мгновение. Понятно, да? Да, вот именно. Потом будет пам-пам-парам. Вот. Итак, смотрите, очень важный вопрос. Протестируйте себя. То есть, сегодня последний день жизни. Сейчас мы сидим, просто там уже есть у меня заказ. Гранат хватит на всех. Последний день жизни. Мы живем с вами последние минуты. Вот. Ничего не сделаешь, потому что все уже как бы определено в жизни. Все определено. Что в сердце сейчас? Страх? Страх. Чувствуете?
1: Паника.
0: Паника. Означает неправильный настрой. Потому что все же в руках Бога. Это Господь знает, что со мной делать, как мне жить дальше. И я сам. Или я сам. Видите, вот я сам означает не в того верим. Почему человек боится? Потому что он не нашел прибежище еще в своей жизни. Нужно найти прибежище, понимаете? Это очень важно. Когда последний день жизни, надо найти прибежище. Надо думать о прибежище. О том, в кого ты веришь. Если не думается, значит зря жизнь прожита. Зря. Ты знания не получил, достаточное необходимое знание о том, чтобы тебя потом жизнь связала с тем, кто тебе поможет. Родственники нам не помогут, понимаете? Нам поможет только духовный учитель. Это он вытащит нас из лап невежества. Это он даст нам новую чистую светлую жизнь. Больше никто нам не даст. Это невозможно. Мы не можем сами себе помочь, и никто нам не поможет, кроме святого человека. Если я не верю в святого человека, не молюсь о нем, не живу для него, я хочу жить для тебя, я хочу повторять сладкий вкус твоего повторения святого имени. Мне надоело самому булькать. Вот, я хочу служить тебе из жизни в жизнь. Пожалуйста, займи меня служением. Моя жизнь пустая, бессмысленная. Я думаю, что я такой возвышенный, но я сам себе не могу пожить, помочь. Жизнь меня бросает, словно мячик. Жизнь меня бросает, словно мячик. Я качусь. Пока хватает сил. Докатился уже, гавкает. Это реальность. Вот это вот. То, что думаете, это у меня так не будет, да? Реальность. Я вам приведу пример. У меня есть один знакомый. У него мама с папой очень сильно ругались. Ругались постоянно. И они жили в частном доме в Днепропетровске. Я приехал к нему, лекцию читать. И вот поселился в этом доме. И он говорит, смотри, видишь, вот две собачки. Говорит, как ты думаешь, на кого похожи? Я смотрю, что-то такое. С ним связанное, с этим человеком. Ничего себе, думаю, вот это да. Так это не стал говорить, испугался. Он говорит, вот у меня папа с мамой ругались сильно. И померли один за другим. А потом ко мне с разных дворов прибились два щенка сюда. Вот скулили, просились возле дома. Я открыл, они забежали, такие деловые. Все, как себе домой. Ладно, раз забежали, живите. Поселил их, и они подросли, начали гавкать друг на друга. И кушать, вот интересно. Самка начала кушать такую же пищу, как папа. А самец, как мама. Не помилялись как бы полами И вот он их приютил, почувствовал, папа с мамой пришли назад, к себе домой. Это реальность, понимаете, это реальная жизнь. Вот он почувствовал, что это реальность. Для него это была очевидная реальность, потому что даже морды были похожи. Сфотографировать, поставить рядом, есть соответствие. Понимаете, это страшно. Почему? Потому что жизнь была вот собачья. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Понимаете, мы должны перестать собачьей жизнью жить. Как это возможно? Для этого надо думать о служении гуру всегда, духовному учителю. Собачья жизнь означает жизнь для себя, для своих детей, для мужа. Но ничего мы для них не сделаем. Поэтому мы гавкаем друг на друга, что каждый ждет друг от друга. А мы же не имеем счастья, оно нам принадлежит, оно Богу принадлежит. Поэтому мы и гавкаем друг на друга, что ничего не можем друг другу дать. Понимаете, у нас не на того надеемся. Есть надежда в сердце у меня. Выбери меня. Понимаете, то есть надо выбрать вот наставника и служить ему. Тогда все нормально будет. Тогда будет всем помощь, забота обо всех будет. Это называется чистая праведная жизнь. Почему чистая? Потому что постоянно она светом озарена. Почему праведная? Потому что всем помогает. Всем хорошо от такой жизни. Итак, видите, стих объясняет, что только тот человек, который искренне служит Богу, и его сердце освящено сиянием, он знает о том, что после оставления тела он получит новое тело. Он не будет... не умрет. Поэтому он ничего не боится. Почему вот мы бежим куда-то там? боимся там. Потому что тело стареет. Веды описывают, что страх любой, любые виды страха в сердце связаны с тем, что тело стареет, и душа вечная не может как бы с этим, ну как бы, ну она не понимает, что происходит. То есть душа, она же вечно молодеет, она в другом пространстве живет, живет, где счастье все больше и больше, понимаете? Она во что душа верит? Она верит в будущее счастье. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая.

0: Ла-ла-ла-ла-ла. Понимаете, душа верит в будущее свое. А будущее, вера в будущее означает духовная энергия. А здесь в материальном мире же все стареет. Какое будущее? Некоторые верят в пенсию. Это будущее, понимаете? Бросило что-то государство, там косточку, и все, ради этого жить. Какие вопросы? Тема сложная. Всем все понятно? Да?
1: Вы говорите, можно родиться в теле дерева, там отдохнул обратно человека, да? То есть из четырех форм животных можно родиться человека.
0: Но постепенно, я же не говорю сразу, постепенно.
1: В Писаниях есть про царя, который был привязан, был очень благочестивый, но был привязан к олененку, и пришлось родиться оленем.
0: Пришлось оленем. Видите, мир очень суровый этот. А мы как здесь живем? Как лопоухие такие, знаете. Своими делами занимаемся.
1: Такое ощущение, что как можно в оскверненном состоянии служить, весь такой облик.
0: Вот это означает, если вы так думаете, это означает, что вы перед Богом условия ставите. Выпендриваетесь перед Ним. Потому что о чем надо думать? Я хочу тебе помочь, я хочу тебе служить. Мне все равно, оскверненный у меня состояние, оскверненный. Я хочу жить для тебя, я хочу жить для себя, я хочу жить для тебя. Все. И тогда человек, когда забывает для тебя, про себя, у него чистотой озаряется вся жизнь. Оскверненное состояние – это влияние гун, понимаете? Не отождествляйте себя с этим миром, вы душа. Оскверненное у вас состояние, оскверненное, молитесь, я хочу тебе служить, жить для тебя. Мне надоело думать о том, оскверненное у меня состояние или нет, я хочу быть полезным, я хочу быть полезным, я хочу быть полезным. Понимаете? Не надо ничего не думать о том, я грешный, я грешный, опять я. Забудьте про себя, пытайтесь забыть. Когда вы думаете о духовном учителе, эта энергия чистоты входит в вас и сразу забывается. Человек сразу забывает о себе, когда он служит духовному учителю. Ну это же реально, просто начал и все, и оно пришло, такое ощущение. И сразу же потом что приходит? Первое – счастье. Второе – ощущение, что я грешный. Третье – я все равно буду служить гуру, я хочу быть полезным. И четвертое – ощущение, что грехи, грехов меньше стало, что в сердце… Не душе, на душе не случайно светло, не случайно весело. Да? Ваш вопрос?
2: А как можно помочь тем, кто несколько лет назад оставил тело?
0: Вот вы о них не думайте вообще. Просто молитесь духовному учителю, служите. Они в вашем сердце сидят, эти люди. Они с вами связаны, они сами получат благо немедленно. Не надо ничего для них делать, вы же не Бог. Думайте о духовном учителе, служите ему. Они сами там живут у вас в сердце. Они ждут от вас помощи прямо сейчас. А вы прямо сейчас чем занимаетесь? Это нормально, да. Мы должны друг на друга смотреть, это служение Богу. Господь живет в отношениях между преданными. Да, ваш вопрос?
3: Скажите, мы все души из духовного мира пришли.
0: Так, вы сомневаетесь в этом?
3: Нет, и духовный мир полон знаний, блаженства, вечности.
0: Да.
3: Откуда тогда у души берется?
0: То есть вы сомневаетесь?
3: Желание в том, что то, что жить без Бога хочется, только не попадает, потому что он духовный мир.
0: Откуда берется такое желание? Это удивительная вещь, это вещь, вот, которую я недавно откровение такое понял. На самом деле все соткано из встречи и разлуки с Богом. Вот душа, которая попала в материальный мир, это нужно для усиления чувства разлуки. Понимаете, то есть мы разлучены здесь с Богом, но мы чем занимаемся? Усиливаем чувство разлуки. Когда чувство разлуки станет максимально сильным, знаете, что произойдет? Вдруг поймете, что вы очень соскучились по тому, ради кого вам надо жить всегда. Вас потянет назад. Потянет туда, куда, где надо. Здесь мы бегаем, бегаем, мы ищем, да, чего-то ищем в жизни. Мы ищем только Бога здесь, понимаете? Мужчина ищет женщину, на самом деле он ищет божественную энергию любви. Она женщине принадлежит, потом он разочаровывается в этом. Он ищет одну, думает, несовместимость какая-то, ошиблись астрологи, не там. Надо другую. И смотрит, ох. Девушка моей мечты, королева красоты, за ней бежит. Она раз его копытом легнула. Не моей мечты девушка. Ищет следующую, понимаете? Красота принадлежит Богу. Вся. Мы ищем Бога на самом деле, просто об этом не знаем. У нас нет понятия об этом никакого. Счастливо вам найти Бога. Это происходит потому, что таковы отношения. Понимаете, если нам недостаточно в духовном мире, я так понимаю, там, разлуки, то мы и здесь ее получаем. Ну, то есть есть, возможно, какие-то другие причины, там мы оскорбили Бога и так далее. Но я вот почувствовал, что мы здесь разлучены с Богом, мы в разлуке живем, но не хотим в разлуке этой, мы не хотим испытывать то чувство, которое нам надо к Богу испытывать сейчас. Нам надо сейчас испытывать эмоцию разлуки, потому что его рядом нет, любимого. А мы испытываем что-то другое, бегаем от своего чувства, которое должно быть. А надо здесь просто честно себе сказать, что здесь я должен сейчас плакать. Я в разлуке должен жить сейчас. И сразу спокойно становится внутри, потому что ты берешь ту эмоцию, которая соответствует твоему положению здесь. Понимаете? А мы ищем что-то другого здесь. Нам как хочется как-то первое время чумы наслаждаться, когда нет наслаждения. Понимаете? То есть душа здесь копит вот любовь к Богу на самом деле. Накопит. Ей и не хватило что-то любви как-то. И ей надо больше любви к Богу. И она здесь копит. В разлуке покопит. Потому что рано или поздно потянет очень сильно назад, потянет. И эта разлука такой сильной станет, что будешь просто бежать к Господу, забудешь про все. Назад будет магнитить, будешь хотеть служить Ему. Понимаете? То есть в этот мир он очень совершенный, очень глубокий. Просто есть разные виды отношений Бога и живого существа. И даже вот такие отношения бывают, когда живое существо забывает про Бога, а Бог служит ему и служит все это время в виде сфер души. Он ждет живое существо, потому что он его любит. Потом живое существо вспоминает, для кого жить, и бежит за Господом, назад бежит. Да, ваша правда?
4: Простите меня, пожалуйста, не могли бы повторить разницу мужского настроения и женского служения?
0: Да. Женского настроения женщина, она всех благословляет в служении. Она говорит, мой духовный учитель, я хочу, чтобы все служили тебе совершенным образом. Пожалуйста, помоги всем служить Богу, помоги всем служить. Ну, то есть она настроена, чтобы всем любовь раздавать своего духовного учителя. Она слуга всех женщин. Она всех заботится. Мой духовный учитель, мне ничего не надо. Я хочу, чтобы всем было хорошо, чтобы все получили свое в этой жизни. Понимаете? Мужчина говорит, я хочу выполнять твою миссию, пожалуйста, займи меня в миссии. Я хочу сделать то, что ты хочешь от меня. То есть он как бы занят вот в таких отношениях. Женщина — благословляющая энергия, а мужчина — действующая энергия. Есть благословляющая энергия, она благословляет. Есть действующая энергия, она действует. И то, и другое — это действие, но просто разные способы. Благословляющая энергия — это энергия любви, а действующая энергия — это энергия созидания. То и другое — это хорошо, это служение Богу. Какое тело попал, так и служи. Женщина, которая обманута судьбой, она кого благословляет? Она только себя благословляет все время. Она ловит взгляд, красивый взгляд, она смотрит красиво очень. Поймала красивый взгляд и сразу становится объектом поклонения. Она принимает соответствующее положение, чтобы ей поклонялись, на нее смотрели. Раз не посмотрел, что такое? Ты что, дурак, не понимаешь? Кому надо поклоняться? Вот, то есть девушка ловит взгляд для того, чтобы стать объектом поклонения. А надо чем заниматься в женском теле? Служить. Заботиться о счастье других, забыть про себя. Для этого надо служить Шиматери Дхарани. Когда женщина служит Шиматери Дхарани, чистую энергию вот этого самозабвенного служения понимает сердце. Есть Вриндадеви, Тулуси Деви, есть Шиматери Дхарани. Женщина, когда поклоняется им, она чистую энергию самозабвенного служения, когда приняла в сердце, у ней на душе становится не случайно светло, не случайно весело. Ей хорошо становится, она чувствует свою природу, уверенно себя в жизни чувствует. И ей не страшно смотреть людям в глаза. Она не боится, что она смущает кого-то, соблазняет. Когда женщина искренне служит Богу, у нее в сердце нет вины. Она невинной становится, понимаете? Она не соблазнительной становится, она честной становится. Потому что она никому не желает зла. Она просто всех благословляет вокруг. Женщина должна больше учиться энергии дочери и энергии матери. Чем больше эпоха деградации увеличивается, тем больше женщина проявляет эмоции жены со всеми. То есть становится больше жены, меньше дочери и матери. В результате женщина становится неблагочестивым, потому что эмоция жены — это эмоция наслаждающейся. А эмоция матери — это эмоция благословляющей. А эмоция дочери — это эмоция слуги, служащей всем. Женщина должна быть больше дочерью, то есть служащий, и больше матерью, благословляющий. А женой она должна быть только с мужем. Это мало времени, полчаса в день, там час максимум. Она может проявить эмоцию жены в этом времени. Все остальное время она или дочь, или мать. И тогда мир успокаивается, понимаете? В мире наступает спокойствие, благоденствие, потому что когда мужчина не видит соблазнительные взгляды женщин, им нечем заниматься на улице. Они думают о другом, о чем-то. Они не соблазняются, не думают о чужих женщинах, глазки им не строят, а думают о том, что надо делать в жизни, честно жить, надо служить семье, Богу там и так далее. Понимаете, то есть нам не хватает, мужчинам не хватает ученика и отца. Он муж для всех, он ходит муж. То есть он объелся груш, понимаете, постоянно. А надо кем быть, или послушником, или отцом. Надо больше быть послушником или отцом, меньше мужем. Мужем чуть-чуть ты можешь полчаса в день с женой побыть, остальное время ты послушник или отец. Понимаете, мы слишком много наслаждаемся в этом мире, мы мало служим, в этом проблема. Какие еще вопросы? Да?
5: Можно такой вопрос? При повторении настройки курса зачастую часто чувствую, что связь очень глубокая, то есть тебе чуть рядом в присутствии. А иногда бывает, ты повторяешь, пытаешься настроиться, понимаешь, что то есть или в стену упираешь, или просто пусто. То есть ты как бы
0: упираешь. Спасибо вам за этот вопрос.
5: И пытаешься, понимаешь, что как бы не можешь дотянуться. Как это преодолевать?
0: Когда поклоняешься гуру, чувствуешь глубокую связь. Все хорошо. Иногда поклоняешься гуру, упираешься в стену. И не можешь преодолеть эту эмоцию. Что сделать? Поймите, что это значит, что у вас много работы сегодня. Понимаете, когда связь с гуру чистая и светлая, это значит, что работы мало. И, в общем-то, как бы делать нечего. Когда ты чувствуешь, связи нет с гуру, и расстояние большое, это значит, работы много. И это значит, что надо очень интенсивно сразу же туда, там, где меня нет. Понимаете, духовный учитель. Я хочу жить для тебя, я хочу почувствовать твою жизнь, твою судьбу. То есть, пожалуйста, покажи мне свою жизнь, покажи мне свою судьбу. Когда ты его почувствовал, вот так молишься, его почувствовал, и потом почувствовал от меня до тебя, дальняя дорога от тебя до меня, только три шага. Да? Вот, и начинаешь молиться. Потом смотришь, от тебя до него дорога уже не дальняя, сократилась. И ты чувствуешь сердце, что не зря прожил этот день. Понимаете, если ты не чувствуешь гуру, значит расстояние большое. Все, надо опять вспоминать его, жить для него. Когда ты живешь для него, а не для себя, тогда опять ты его чувствуешь. Понимаешь, эти проблемы заключаются в том, что даже в молитве мы хотим наслаждаться, испытывать счастье. От чего? От того, что мы рядом. Это означает эксплуатацию. Потому что от нас требуется сократить этот путь. Если от меня до гуру много, хорошо, много работы, значит. Видите, вы так не настроены, потому что в сердце находится что? Желание наслаждаться, понимаете, гуру, а не служителем. Он дал вам объем работы, делайте. Почувствовали, да? Вот это что дальше надо делать. То есть дальше служить, всегда служить везде, до дней последних тунцев. Дальняя дорога, значит. Вспоминаю гуру, его сладкий вкус, его жизнь, его нектар, как он живет, какой он святой. Вспоминаю, чувствую его, и все, жить для тебя, хочу жить для тебя. Мне надоела своя жизнь, жить для тебя, хочу жить для тебя, все. Ну, то есть вот так надо, забыть про себя надо, надо для гуру. Он нуждается, понимаете, там в духовном мире интересная вещь есть. Понимаете, все души, они имеют очень, все души, они очень там важны. Они очень там важны, понимаете? То есть там есть у вас чем заниматься. Потому что пространство, в котором вы живете, оно принадлежит духовному миру. И сейчас это пространство занято не тем. То есть гуру очень сильно страдает от того, что вы до сих пор это пространство не заняли служением. То есть это его пространство по факту. А вы его занимаете чем-то другим. Поэтому вы и мучитесь в этом мире, страдаете. Когда вы это пространство занимаете чем оно будет занято, должно быть, сразу в сердце становится хорошо. Почему? Потому что гуру доволен. Ты как бы занимаешься тем, чем надо. Все. То есть наше изначальное положение — быть слугой, а не наслаждающимся. То есть заниматься работой не для себя. Потому что там не наше место, там место сверхдуши, место гуру. Мы должны его очистить от вот этого своего. Мне плохо во время мантры, мне хорошо во время мантры. Это все означает мое место. Я занимаюсь своими делами здесь. А надо служить, потому что некогда. Надо очищать его пространство. Жизнь для него принадлежит, не для меня. Вот этот человек задал очень важный вопрос, указывает на то, что он этим занимается. Когда такие вопросы задаются, значит, человек в теме. Надо, чтобы были все в теме. Учитесь этим заниматься. Это называется вопрос о преданном служении. Да?
1: Аналогичный вопрос.
0: Да. Сейчас проверим.
1: Да. Ну, занимаешься, вот практики делаешь, все. И, допустим, у меня вот периодически повторяется такая ситуация. Занимаюсь, очень там вечером, допустим, читаю молитвы, энергии такие чувствую. Утром вообще не могу.
0: Оп, стоп, стоп. Вы занимаетесь служением, занимаетесь молитвами, чувствуете энергии. Для кого вы молитесь? Для себя.
1: Для себя, но я...
0: Конечно. Потому что, смотрите, вы говорите результат. Вы говорите, я занимаюсь молитвами, чувствую энергии. Смотрите, это результат. Тихо, спокойно. Не дергайтесь. Вы задали вопрос, идите тихо. Слушайте, я вам даю истину сейчас, а вы расслабьтесь. Операция пройдет успешно. Расслабьтесь, слушайте. Читаю молитвы, чувствую энергии утром. Вечером читаю молитвы, не чувствую энергии. Цель молитвы, значит, какая?
6: Энергия.
0: Наслаждаться. Наслаждаться энергией этой молитвы. То есть, смотрите, это не называется духовная практика вообще. Потому что человек должен читать молитвы только для того, чтобы помочь удовлетворить гуру, помочь ему сделать что-то для него. Этот человек в это время не чувствует энергии. Он чувствует, гуру удовлетворен или нет. Если он читает молитвы, плачет, а гуру вообще не чувствует. То есть он читает молитву, а гуру не чувствует. Это значит, что гуру ему не верит. Надо, значит, плакать сильнее, читать для гуру больше, и в сердце придет чувство, что он вспомнишь гуру, память о нем придет. И потом ты читаешь для него, он раз просветлел, заулыбался тебе, значит, ты прожил жизнь не зря. То есть когда душа живет для гуру, она не думает о том, хорошо ей после молитвы стало или плохо. Она не думает об этом. Это не ее дело. Ее дело, чтобы стало хорошо ради того, кому, да, ради кого ты живешь. Вы ради кого живете сейчас? Видите, вы замолчали. Это значит, что да, это значит, что вы услышали мой призыв. Спасибо вам большое. Давайте, да, видите, никто уже спрашивает, не хочется бояться. Мы серьезно с вами разговариваем здесь. Кто смелый еще, давайте, да?
5: Есть рекомендация такая. Читанчара Чарапрабху рекомендуется. Просто служить этому преданному, например. Нужно в каком настроении делать правильно? Служить для...
0: А в каком настроении служить? Очень просто. Ты воспевай вместе с ним рядом. Мы как можем друг другу служить? Саша садится рядом и служить для Кришны вместе. Хари Кришна вместе повоспевали, все. Мы, значит, вместе, зависти нет. Когда человек вместе с кем-то, зависти нет. Допустим, все кушают, вы пришли, думаете, без меня начали, гад. Они тебя зовут за стол, говорят, садись, ты. Не пойду, что-то не хочется. Неправильная позиция. Надо сесть, сказать, извините, пожалуйста, что я опоздал. И начать вместе с ними. Как начал вместе с ними, сразу, ну, все хорошо, зависти нет, уже вместе чавкаем, все. Все нормально, одна команда.
1: Вот, если есть очень большой страх, например, перед оскорблением, и вообще очень много делать.
0: Значит, вы делали оскорбление в прошлой жизни, если есть страх. Значит, вы чувствуете, что это было у вас уже.
1: И много что делать, и как себя перенастроить, чтобы делать не страха, а из любви.
0: Вы опять говорите о себе сейчас, да? А надо думать о гуру. Я хочу служить ему, хочу служить. Мне все равно, страх у меня, любовь, мне все равно. Я хочу ему служить, я хочу жить для него, хочу жить его жизнью. Для того, чтобы так было, надо больше читать о гуру и читать его книг для него. Вот берем Бхагавад-гиту, Шрила Прабхупада написал для Кришны. Читаем. Господь Кришна, высший знаток вед. Вот откуда он знает вот это? Утверждает здесь теорию Майявады. Понимает, кто такие майявади, я не понимаю. Гласят, что индивидуальная душа, которая сейчас скрыта под покровом майи, понимает, что она скрыта под покровом майи, ничего не понимает. Иллюзии после освобождения растворился в безличном брахмане и утратит свою индивидуальность. Для меня это пишет зачем-то. Он не согласен с утверждением о том, что индивидуально обусловленных живых существ является лишь плодом их воображения, с моего воображения. Кришна ясно говорит. Это так надо читать. А мы как читаем? Господь Кришна высший знаток вед, утверждает, что индивидуальная
6: душа, которая сейчас скрыта под покровом майя иллюзии, после освобождения растворится в бесконечном брахмане. Здравствуйте, индивидуально. И согласен с утверждением о том, что индивидуальность обусловлена живых существ является лишь плодом их воображения.
0: Почему вот так получается? Потому что ни для кого. Мы читаем ни для кого, потому что мне все равно здесь ничего не понятно. Ничего не понятно, что там говорится. А тому, кому надо читать, для кого удовлетворение, я этого не понимаю. Я же только для себя все делаю, для своего удовлетворения. Мне здесь ничего не понятно. Поэтому и спать хочется. А надо все время читать, зная, кто написал. И для его удовлетворения, вот как я читал, почему вы все смеялись? Потому что это правда, так надо читать. Господь Кришна, высший знаток вед, знает об этом. Понимаете, то есть, а я не знаю. И сразу возникает вопрос, а может не знает? Просто так написал. Там тоже такая штука сидит, но ее надо душить, эту жабу. Если вы хотите служить Прабхупаде, надо верить, учиться его книгам. Жаба говорит, отвергать здесь теорию Майвады. Может, сам Майвади. Присячься индивидуальная душа, которая сейчас скрыта под покровом майя иллюзии, после освобождения растворится в безличном брахмане. Классно. Жабу надо душить там внутри. Она квакает, ее надо... И служить Прабхупаде со всех сил стараться. И когда человек так книги читает, они становятся священными. Вот мы, я 20 лет читал Бхагавад-гиту, она не была священной для меня. Честно вам скажу. Просто читал, учил, мне шлоки нравились, все. А потом начался суд над Бхагавад-гитой. И как бы мы поставили Бхагавад-гиту рядом со Шрилой Прабхупадой, вот такой же у нас алтарик, поставили его так рядом. И начали поклоняться Бхагавад-гите, чтобы ну, суд победил Бхагавад-гиту, чтобы признали священным писанием у нас в России. И мы плакали такие, плакали, молились. И в какой-то момент я открыл Бхагавад-гиту, и суд победил. Суд победил, потому что в моем сердце я признал ее священным писанием. Я понял, зачем этот суд вообще нужен был. Что мы все не признаем ее священным писанием. Мы не поклоняемся Бхагавад-гите. Понимаете, когда человек понимает, что это священное писание, Бхагавад-гита. Один господь Чайтанья в Южной Индии как-то шел по улице, смотрит. Один брахман смотрит на Бхагавад-гиту и плачет. Такой смотрит на нее и плачет. И все вокруг ходят и смеются над ним. Он подошел к нему, говорит, «Господин, вы что плачете над Бхагавад-гитой?» Тот говорит, «Я плачу, потому что мой духовный учитель дал мне наставление читать Бхагавад-гиту, а я безграмотный». Он плачет. Он говорит, «Ну ничего страшного, безграмотный, а чего вы плачете-то? Я не понял, почему вы плачете». «Я плачу, потому что смотрю, когда Кришна ведет Арджуну, я вижу их обоих и плачу». Знаете, находился в духовном трансе. Человек ни одной строчки не прочитал. И он тогда посмотрел на этого брахмана, взял его, поднял и говорит, ты лучше всего понял суть Бхагавад-гиты. Я много видел знатоков Бхагавад-гиты, но лучше, чем ты, никто не знает ее. И он потом начал водить его везде с собой, этого брахмана. Но его от себя не отпускал. Понимаете, то есть... Надо сначала, прежде чем читать Бхагавад-гиту, надо сначала понять, что это священное писание. Надо плакать по ней. Надо пытаться понять, что это такое я держу в руках. Кто написал эту Бхагавад-гиту, для чего. Понимаете, мы очень невежественно, мы очень поверхностно относимся ко всему. Это священное писание, оно поможет мне. Я видел, как мусульмане поклоняются Корану. Они ставят его на алтарь и понеслась. Поклоны и поклоны, поклоны и поклоны. Я видел, как они поклоняются святому имени. Почему мы не поклоняемся святому имени? Почему мы не поклоняемся Бхагавад-гите? Мы когда читаем ее, у нас слюни текут изо рта, потому что мы заснули, и рот открылся. Это глубокое невежество. Оно исходит от того, что мы не понимаем, что держим в руках. Я когда поклонялся Бхагавад-гите, у меня было понимание, как Бхагавад-гита может победить. Я чувствовал, что мое сердце, понимаете, пространство сердца одно во всей стране. Если мое сердце победит, вот это ощущение, что Бхагавад-гита не священное писание, значит, тогда все пространство победит. И я как бы слился с этим пространством России. начал молиться, и все вместе мы молились, молились, молились интенсивно. И в какой-то момент я чувствовал, что Бхагавад-гита вся черная в этом пространстве, что мы ее не ценим никто. И мы молились, молились, молились, молились. Я очищал свое восприятие Бхагавад-гиты в своем сердце с помощью воспевания святого имени. Очищал, очищал, очищал. И в какой-то момент я начал почувствовать, что уже чуть, уже снизу она стала чистой. Потом дальше, дальше, дальше. И когда вся Бхагавад-гита засияла, просто сиять начала, я понял, что мы победили. Что суд победит, потому что Господь радовался внутри Бхагавад-гиты. Это воплощение, литературное воплощение Бога, чтобы вы знали. Господь радовался внутри Бхагавад-гиты. Я чувствовал, что мы достойны дальше ее держать в России в руках, честно, вот так, перед всеми. Я изучаю Священное Писание. Никто мне не может запретить. Вот так у меня установились отношения с Бхагавад-гитой. Господь, по милости Господа, я понял, что это Священное Писание. До этого много читал его и понимал. Последний вопрос. Да?
7: Олег Геннадьевич, я еще другой образец Бхагавад-гиты читал, но не больше как-то вот открывалось все. Там написан вот такой стих. Все существа имеют корень во мне, но не во мне корень их, но и не во мне корень их. Я очень долго медитировал над этим стихом, но мне пока не...
0: Не поняли, да? Я не понял. А вот Шрилу Прабхупаду Бхагавад-гиту я читаю, вот любой стих открываю, все понятно сразу. Понимаете? Поэтому я читаю Прабхупаду. Там все понятно. Открываю. Я пребываю в сердце каждого, как сверхдуша. И когда человек хочет поклоняться тому или иному полубогу, видите, открыл просто случайно. Я укрепляю его веру в этого полубога, чтобы он вручил, мог вручить себя ему, этому полубогу. Такой веры человек поклоняется этому полубогу и добивается желаемого. На самом деле все блага, которые он получает, дарую я один. Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудные и приходящие. Тот, кто поклоняется полубогам, попадает на планету полубогов. Но те, кто поклоняется мне, достигают моей высшей обители. Надо служить чистому преданному Богу. Ведь не вопрос в том, кто написал комментарий, а вопрос, кто написал комментарий. Понимаете? Вопрос заключается в том, слуга это Бога или нет. Если бы Шрила Прабхупада столько людей уже освободил от материального страдания, зачем нам нужны другие переводы? Просто читаем того, кто является спасителем. Шрила Прабхупада пришел в этот мир как спаситель. Сотни и миллионы людей сейчас идут этим путем. В Индии уже миллионы людей пришли в это движение духовное за Шрилой Прабхупадой. Я видел своими словами, как глазами, как его ученики освобождаются из материального плена. Как минимум уже 5 человек я видел, которые отправились в духовный мир своими глазами, благодаря служению Шриле Прабхупаде. Поэтому я вам рекомендую вот эту книжку читать. Видите, у вас внутри что-то мешает эту книжку читать. Внутри протестует какая-то сила. Эта сила называется «Сила греха». Не верьте ей, она вам не поможет. Верьте лучше тому, кто вам советует честно вот это почитать, серьезно, с верой. Не доверяйте своему уму слишком сильно. Хорошо? Доверяйте старшим.
8: Олег Геннадьевич, если так читать книгу, раздумывая над каждым, не знаю, словом,
0: то вот экстаз. Читайте Бхагавад-гиту. Я еще тоже не успел прочитать, все нормально. Читайте Бхагавад-гиту спокойно, никуда не торопитесь. Впереди у жизни только даль. Понимаете, поэтому расслабьтесь, все нормально. Жизнь вечная, хватит жизни.
9: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Я даже хочу спросить у вас, вы слышали о таком известном ученом, имя которого Роберт Оппенгеймер?
1: Что-то очень отдаленно.
0: Роберт Оппенгеймер. Оказывается, он был создателем ядерного оружия.
1: Угу, вот
0: один
1: он.
0: Один из самых известных физиков 20 века. И история такая, значит, была, она, в общем, описана в архивах КГБ, которые были в какое-то время рассекречены, потом, естественно, ну, так или иначе, история достаточно интересная, она была описана в разных научно-популярных таких изданиях. Роберт Оппенгеймер приехал с визитом к Сталину и встретился в резиденции Сталина там со Сталином, с Берией, и сделал им такое предложение. Давайте, говорит, я изобрел ядерное оружие, но для того, чтобы мне, вот это вот изобретение претворить в практику, мне нужна база, мне нужны очень серьезные средства. Не могли бы, допустим, не хотите ли вы, Советский Союз, вы как, глава Советского Союза, не хотите ли вы взяться за развитие проекта, вот этого создания оружия массового поражения, ядерного поражения? Ну, он нам рассказал о преимуществах этого оружия, что это взрыв огромной силы, который может нанести чудовищный такой урон неприятелю. Это было перед началом Второй мировой войны. Вернее, не перед началом Великой Отечественной войны. То есть Вторая мировая война уже началась непосредственно перед началом Великой Отечественной войны. Вот. И Сталин сказал на это следующее. Говорит, хорошо, наша выгода здесь понятна. Какая у вас выгода? Почему вы нам предложили, почему бы вам в Германии не заняться? Наверняка ведь командование нацистской армии, оно с огромным интересом отнеслось бы к вашему предложению. Он говорит, понимаете, я еврей по происхождению. И в Германии фашизм, нацизм, он преследует евреев. Поэтому я хочу, чтобы Советский Союз был некой сдерживающей силой по отношению к нацизму, чтобы преследование евреев, в конце концов, можно было остановить. Вот в чем моя идея заключается. Хорошо. Сталин сказал, но подумайте вы, сейчас в мире в отношении Советского Союза уже существует имидж империи зла. То есть представьте себе, если теперь мы будем фигурировать в умах общественности, что к общественности, как создатели оружия массового поражения. Нет, говорит, нет. Это с политической точки зрения это очень взрывоопасная ситуация. Но нас это очень интересует. Сталин сказал, это очень интересует нас очень интересует этот проект. Что мы вам предлагаем? Мы вам предлагаем обратиться с развитием этого проекта правительству непосредственно Америки, Соединенных Штатов Америки. И мы, у нас есть широкая сеть резидентуры в Америке, и мы обещаем вам, что мы окажем вам всестороннюю поддержку в развитии этого проекта через сеть нашей резидентуры. Вот. Но условие такое, как только вы осуществите весь проект, все теоретические материалы вы отдадите нам. Хорошая идея. Роберт Оппенгеймер был очень поражен такой политической тонкости лидеров советского государства. Он был поражен. Он говорит, да, он очень был просто таким впечатлением находился. Теперь в разговор вступил Берия и говорит, давайте мы назовем как-нибудь наш проект. Очень интересное предложение у него последовало. Он говорит, давайте мы назовем наш проект Рамайана. Как вам это? Не кажется ли странным немного?
1: Это что-то напоминает.
0: Рамайана. Вы слышали исторический эпос Рамайана?
1: Конечно.
0: Так, теперь Роберт Оппенгеймер был очень поражен. Он говорит, как? Вы знаете этот великий исторический эпос, который относится к истории древней арийской цивилизации, древней великой и загадочной культуры? Оппенгеймер сказал, не только мы знаем этот исторический эпос. Мы также знаем, что свою идею создания ядерного оружия вы взяли из этого эпоса. И Роберт Оппенгеймер был поражен, очень сильно поражен вообще, проницательность. То есть это люди, нужно сказать, что это люди были непростые люди. Они были весьма, возможно, были уполномочены какими-то силами, потому что такой уровень проницательности, такой уровень знаний, такая широта мысли, то есть это совершенно необычные люди. Они просто уполномочены были соответствующими силами выполнить соответствующую миссию. Идея вот в чем заключается. В том, что огромное количество людей читали вот этот великий исторический эпос Рамайана. Но только один великий мыслитель Роберт Оппенгеймер, он взял оттуда идею создания ядерного оружия. И он смог эту идею претворить в жизнь.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Обычно время мы понимаем как событие. Когда переключаемся на философский язык, события перестают влиять на наш ум. Мы как бы отстраняемся. То есть философ, он несколько отстранен от событий. Почему? Потому что он должен жить в настоящем моменте времени. А к прошлому очень часто люди относятся как к мусорной корзине. Потому что если мы что-то проживаем некачественно, мы это сбрасываем в прошлое. Это удобная как раз вещь. Если что-то мы переживаем некачественно. Потому что есть качественная сторона времени, количественная сторона времени. И кто-то может вспомнить, что вот в тех событиях я был трусом. Я хочу это в прошлое выбросить подальше, чтобы забыть. Кто-то же говорит, я был героем в тех событиях. Хочет быть в настоящем это показывать. Это всегда в настоящем с ним это событие. Он пережил его, правильно, в соответствии с его долгом, с его как бы позицией человека и души. Это сильные духом люди, они очень богатые, настоящие, не богатые в каждый момент времени, наполнены внутренней энергией. Почему? Потому что они проживали события правильно. И если события неправильно проживать, то вот прошлое просто как мусорную корзину. Но иногда, когда хорошие вещи сбрасывают в мусорную корзину, мы сожалеем, правда же? Но время тоже это делает. И хорошие, плохие вещи, как события, могут быть забыты. Но вы никогда не забудете, что вы пережили. Если это говорится в Бхагавата Пуране, что лучше прожить одно мгновение в полном сознании, чем тысячи лет подобно дереву. То есть мы даже не вспомнить нечего, говорится. Вот это проблема. Все в мусорную корзину, вся жизнь уходит в прошлое. Но прошлое не существует. Будущее не существует. Существует только настоящее. И наши переживания всегда в настоящем. Но события, которые мы переживаем, меняются. А тот, кто переживает, неизменен. Вот это нужно понять. Вот это нужно осознать, чтобы понять, что такое настоящее, как быть богатым сейчас. Ведь мы же планы на будущее строим. А вы знаете, что время уже предопределено, предопределяет все наши события. Вы не можете строить планы, не владея специальной наукой. Это невозможно. Мы во власти времени находимся. И, собственно говоря, йога означает, что человек должен выйти из-за предела пространства времени. Сознание его, то есть. События, вот, скажем, это вот как бы физическое существование, оно будет в этом измерении находиться определенно. Но сознание, оно не должно быть в рамках этих событий. То есть осмысленность, зачем все это, почему все это? Великие цели. В настоящем мы должны стать героями. Мы должны чувствовать себя так, чувствовать. В настоящем мы должны стать учеными, мы должны себя так чувствовать. В настоящем мы должны стать богатыми, мы должны так себя чувствовать. Никогда не думайте, что вы нищие, что вам чего-то не хватает. Думайте о том, что у меня есть все, просто это еще не раскрыто. Дети так думают. Взрослые, поскольку они уже связаны с этими событиями, циклами заработка и траты денег, потерь, удачи, неудач, они перестают мыслить как счастливые, богатые, здоровые люди. Они становятся угрюмы под влиянием событий времени. Но на самом деле время, оно не угрюмое. Оно и не радостное. Тут радоваться-то нечем. Оно вечное. И оно независимо ни от каких событий само время. Время не расстраивается, когда мы теряем деньги. Мы расстраиваемся. С позиции времени потерь никаких не существует.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Милость Бога всего самого лучшего всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

очень часто люди, как только начинают слышать о ведическом знании, они начинают говорить: дайте мне почитать эти веды. Что это такое вообще? Веды – это самые древнейшие религиозные писания. Религиозные в том смысле, не в том смысле, что религия, как на сегодняшний день у нас мы привыкли понимать, что религия – это исключительно путь, который, ну, так или иначе меня приведет к исполнению каких-то ритуалов, и я стану в итоге там христианином, мусульманином или еще кем-то, да? Древняя мудрость, она была вся связана с высшим разумом. И человек всегда соприкасался с этим высшим разумом. То есть древние писания утверждали, что этот мир – это не бесхозное хозяйство. Это не то, что какой-то непонятный вообще взрыв произошел, да? Потом каким-то образом появились амебы, а потом вот эти удачливые амебы стали инфузориями, совсем удачливые инфузории стали, наконец, рыбами. Рыба, поднатужившись, вышла на сушу. На суше каким-то образом, поднапрявшись, значит, побежали. Потом самые удачливые вскочили на дерево, в часть какая-то в обезьян превратилась, и, наконец, одна из самых уникальных обезьян взяла в руки палку и стала человеком. Но это полная абсурда теория, в которую почему-то преподают. И в которую мы почему-то вот до недавнего времени верили. Так вот, древние писания ведические, они говорили, что в этом мире ничто случайного не бывает. Вы можете себе представить, что вот сейчас у вас внезапно родился ребенок, да? Или вы сейчас внезапно состарились. Или сейчас внезапно что-то, я не знаю, яблоня выросла и начала плодоносить. Абсолютно все в этом мире каким-то образом развивается, и за всем этим стоит кто-то. Например, просто так не напечатались эти плакаты, просто так не повисла здесь эта картина. Ничего здесь просто так не происходит. И древние писания ведические, они рассказывали абсолютно каждому человеку, откуда он, как наилучшим образом жить. 96% ведических писаний относятся к тому, как счастливо жить в материальном мире. И есть 4% ведических писаний, которые относятся действительно к религиозным уже вот писаниям, как вот исправлять какие-то ритуалы и так далее. И считалось, что абсолютно всем людям в этом мире нужно знать вот эти 96%. И есть избранные люди в этом мире, предназначение которых – молиться, уединяться, жить какой-то более молитвенным образом. То есть для них вот эти 4% сокровенных знаний. Мы с вами остановимся на 96% вот этих процентах. И когда в свое время мусульмане завоевали в Индии большие пространства, в том числе Бадарикашрам, где была библиотека ведических знаний, можете себе представить, 6 лет вся мусульманская армия отапливалась и готовила пищу исключительно на библиотеке ведических произведений. 6 лет, ничего больше. И то, что до нас сегодня с вами дошло, это лишь небольшой процент из того огромного объема знаний, которыми пользовались раньше мудрецы. Очень интересно, что у нас с вами, у многих, во всяком случае, есть представление о том, что мы с вами развиваемся вот от обезьяны, да, потом пятикантропы, потом неандертальцы, и потом вот, значит, австралопитеки, но я не помню уже в какой последовательности, так или иначе, а потом вот, наконец, Homo sapiens, человек разумный, и вот мы теперь развиваемся, и не сегодня-завтра совершим самые свои лучшие открытия. А ведические писания говорят, нет, это совершенно не так. Человек раньше был гораздо более мудрым. Даже если мы возьмем эпоху просвещения. А раньше человек мог знать одновременно математику, очень много языков, он был широко образован в разных сферах. Сегодня мы, например, специалист по левому уху. Да, то есть наша узость сознания год от года становится действительно все уже, уже и уже. И, собственно говоря, знаний как таковых у современного человека практически нет. Мало того, огромное количество людей не могут вот так сидеть и слушать.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучной смертью.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

То есть речь. Если речь нам не нравится, все, можно с ума сойти. Можно просто сойти с ума. Поэтому мы должны сначала проверить друг друга на речь. Проверили на речь, если речь нас радует, если можем слушать долго, если там вообще есть чего слушать, то тогда мы можем быть вместе сколько угодно. Неважно, семья это, не семья, но мы можем быть вместе. Любовь приходит и уходит. Видите, между нами нет никакой любви, но мы можем быть вместе, нам интересно. Замечательно, здорово, развлекательно. Мы можем быть вместе, слушай сколько хочешь. Любовь может приходить, может уходить. Главное, это сами взаимоотношения. Любовь – это не взаимоотношения. Любовь – это эмоциональный фон. Это раскраска взаимоотношений. Но сами отношения не сами по себе. То есть отношения – это стены. А любовь – это обои. Поэтому обои можно переклеивать, там что-то менять. Обои бывают серенькие, бывают разноцветные, в блесках. Может, они под покраску. Чего только не бывает. Но сами стены должны быть хорошие. Сам фундамент, эти несущие стены, это стены речи. Потому что мы общаемся на уровне уха и языка, больше ничего нет. А все остальное это уже в принципе не общение. Общение это речь, мы общаемся речью. Мы говорим друг другу, вот эти взаимоотношения. А о речи мы-то и не думаем, поэтому они уходят гулять в парк и молчат. Луна, смотри, луна. Луна. Чего луна-то? Луна вам потом не поможет после свадьбы. Луну, что ли, будете звать на помощь? То есть они создали семью на основе ночного молчания при Луне. Как можно 50 лет вместе прожить, если мы просто можем молчать при Луне? Пошли молчать при Луне. А потом уже как-то уже гулять нет смысла уже. Вот она система. Система очень проста. Она понятна, она разумна, она отработана. Она тысячи лет существует, в ней все просто. Нужно как-то говорить об этом время от времени, чтобы понимать, на основе чего мы вообще взаимоотношения-то создаем. Так что, если сразу все пошло не так, и мы вдруг создали взаимоотношения самым грубым образом, сразу с сожительства, то это большущая проблема, потому что у гражданских отношений очень слабенькая надежда на будущее. Очень слабенькая. Потому что они очень удобные, гражданские отношения. В них очень удобно находиться. Почему? Ответственности ноль. Веселье все, а ответственности ноль. Это полное развращение. Особенно мужчина развращается. Потому что ему уже дальше куда-то двигаться просто смысла нет. Веселуха полная, ответственности ноль. Поэтому женщины должны очень

Потом утром деньги, вечером стулья, все как надо, все по плану. Так и семья сложится. Но ни в коем случае нельзя нарушать этот принцип, потому что это полное развращение взаимоотношений. И в результате сейчас семьи просто перестали создаваться. У нас еще страна более-менее, но в некоторых странах это вообще большая проблема. То есть просто не создаются семьи, и все, зачем? И так нормально. Все спокойно, никто никому ничего не должен, живем себе, живем. Всем удобно, все радостные, все довольные. Так что будьте очень аккуратны. Мы попадаем в эту ситуацию гражданских отношений каждый раз и думаем, что потом разберемся. Но потом уже не разберемся, потому что уже не хочется в этом разбираться.

Есть хорошая притча, которую я часто рассказываю, про некоего астролога, который изучал астрологию, хиромантию и все другие мудрые науки в Бенарисе. И он возвращался домой с огромной стопкой книг, преисполненной мудрости, которую он получил в Бенарисе. И он шел по берегу реки и стал присматриваться и увидел следы. И он сразу же решил на этих следах посмотреть, что это за человек, проверить свои знания. И присмотревшись к следам, он к удивлению своему обнаружил, что этот человек должен быть императором, никак не меньше. С другой стороны, это была абсолютно заброшенная какая-то местность, человек шел босиком, и он подумал, как император может идти босиком по берегу реки? Не может этого быть. Он смотрел и не понимал, и у него возникла буря внутри. Он подумал, книги, которые я изучал, лгали. Этот человек нищий. Он идет босой. Как он может быть императором? Но по всему он император. Беспокойство его нарастало, он побежал по этим следам и в конце концов вышел к баньяновому дереву и увидел под баньяновым деревом Будду, сидящего, обретшего просветление. В лохмотьях. Нищего странника. Но при этом осанка у него была императорская, повадки императорские. И он бросился перед ним на колени и сказал, «Добрый человек, объясни мне, ты кто, ты император или нет? Или ты нищий? Внешность у тебя нищего, но по всем признакам и по следам твоим и по всему остальному ты должен быть великим царем». Он говорит, «Да». И говорит, если ты нищий, то я выброшу все свои книги и пойду слугой кому-нибудь. Он говорит, не торопись, твои книги все правильно говорят. Я нищий, но в то же самое время я император. Он говорит, как так? Да просто я свободный человек. И твои книги по отношению ко мне не работают, а по отношению ко всем остальным работают. Так что не волнуйся, не выбрасывай свои книги. Книги твои тебе пригодятся, но я стал свободным. И тогда он задал вопрос ему, а как тебе удалось стать свободным? И ответ на этот вопрос очень важный. Ответ Будды был таким, просто я был внимательным. Я не совершил ни одной ошибки дважды. А если вернуться к русским реалиям, это значит, я дважды не наступил на одни и те же грабли. В сущности, в этом смысл человеческой жизни. Человеческая жизнь – это школа, и мы должны что-то понять. И человек может выйти за пределы предопределенности, если он будет анализировать уроки, которые посылает ему судьба. Это истина, важнейшая истина, что между раздражителем и реакцией всегда есть пространство. И именно там, в этом маленьком пространстве, живет наша свобода, очень важная. Если мы нащупаем это пространство, увидим, где живет наша свобода, то мы станем свободными. Мы поймем, почувствуем свободу. Мы поймем, что я не обязан быть несчастным из-за того, что кому-то что-то взбрело в голову, из-за того, что у меня начальник плохой, и он меня мучает из-за того, что у меня жена меня не любит. Стивен Кови цитирует Элеонору Рузвельт. «Никто не может причинить вам боль без вашего на то согласия. Реакция наша не предопределена. И чем в большей степени мы используемся этой своей способностью, тем больше...»

строить взаимоотношения сейчас, теперь, когда формально семьи уже нет, а кармические отношения продолжаются? Как быть, если родители объектом споров ставят ребенка и его будущее? Нет никакой проблемы, когда у каждого есть свое мнение по поводу воспитания ребенка. Кто взял ребенка, тот и воспитывает. Какая проблема-то? То есть, а ребенок – это открытое живое существо, поэтому его будет воспитывать весь мир. Его не только будете вы воспитывать, его будут воспитывать друзья, его будет воспитывать компьютер, его будут воспитывать бабушки и дедушки, его будут воспитывать учителя в школе, его будут воспитывать все, кто угодно. И это абсолютно нормально, то есть, так как наша задача не оградить ребенка от какого-то дурного воспитания, абсолютно нет. Это одна из грубейших ошибок. Мы должны видеть все, и плохое, и хорошее. Наша задача – дать систему мировосприятия. Как дать систему мировосприятия, я рассказал. Поэтому попался ребенок вам в ваши руки, это ваше время, все, посадили и ведете ему то воспитание, которое я объяснял на первой лекции, да, мы об этом говорили очень подробно. То есть это некоторая концепция использования времени. То есть ваше время на ребенка, вы его воспитываете, все, на ребенка отдали, что делать-то? Если он сейчас в других руках, вы же не можете его уже воспитывать. Ну и пусть себе получает опыт, какая проблема. С этим опытом он к вам возвращается, вы ему опыт расставляете по полочкам. Но нельзя изолировать человека, вы его не сможете изолировать. Зачем изолировать вообще? Мы должны видеть этот мир, мы должны видеть, как он устроен, какие в нем события происходят. А если у нас есть встроенная система миропонимания, то когда ребенок попадает к вам, расставляйте ему все по полочкам, говорите, что хорошо, что плохо. И спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо, объяснили. Все, пошел этим пользоваться. То есть нет тут вообще никакой проблемы. То есть мы некоторые пытаемся все права наложить на своего ребенка, а он не наш, в принципе, ребенок. То есть нет такого состояния, что ребенок абсолютно мой. Потому что если он мой, я должен с ним закрыться в квартире, окна заклею черной бумагой, выключить телевизор, холодильник, все, компьютеры, и только с ним сидеть всю жизнь, пока он не умрет. Вот это мой. Но он не мой. Он вышел на улицу и пошел, все. Встретил одного, с ним идет в школу, тот ему рассказывает. Встретил в школе другого, сидит за партой, тот ему рассказывает. Ему что-то здесь, там. То есть он за день со 100 людьми общается, и все они ему что-то говорят, что-то рассказывают. Нет у нас никакого вот этого 100% права-то на ребенка. А уже тем более родственники, реальные живые родственники, которые имеют больше на него прав, чем даже его друзья. Поэтому все что-то говорят, и пусть себе говорят. Мы даем то хорошее, что мы можем дать. Но если мы пытаемся все 100% завладеть ребенком, просто в принципе это не получится. Потому что он свободная личность. И чем больше его возраст, тем более он свободен. А потом однажды он вообще помашет рукой и скажет: «Все, я поехал в Ленинград, мне там будет весело, уехал». Потом напишу, и он через год пишет письмо: «У меня все хорошо, через год еще напишу». То есть нужно понимать, что в этом мире вообще нет нашей, к сожалению, собственности, нет вообще ничего нашего, и даже ребенок он не наш. То, что мы его родили, это не значит, что он наш. Это значит, что мы имеем право на какое-то время в его сознании. И вот то время, на которое вы имеете право, вот это время и давайте ему то благо, которое вы ему можете дать. Поэтому зачем тут конфликтовать-то? Другие тоже имеют время. Они тоже имеют право это время как-то с ним проводить. Поэтому его не изолируешь, невозможно. И не нужно. Изоляция только вредит. Это, ну, во-первых, не получится, а во-вторых, это некоторое насилие над сознанием живого существа. Поэтому наоборот, мы должны давать благо, и потом пусть он идет, и это благо проверяет. Если наше благо действительно настоящее, если это благо практичное, разумное, если это действительно настоящее знание, то, что мы передали, то оно будет везде подтверждаться. И он будет видеть: да, говорила мне мама, действительно ведь говорила же мне мама, говорила.

Приведу пример сначала. Представьте, что вы нашли себе здесь идеального человека. Муж ли это, жена ли, неважно. Идеальная пара, все хорошо. Но даже все идеально, вы же все равно имеете разные мнения по каким-то вопросам. И конфликты неизбежны, не так ли? Поскольку есть эго. Вот эго причина тому, что конфликты все-таки бывают. И вы любите друг друга. И при этом вы не уступаете, у вас есть эго. Эго-то тоже есть. И вот эго берет верх, смотрите, на любовью даже. Вы выбираете эго, подчинить все равно себе вот этого человека. Вот сказать, что я прав в большей степени. В конце концов, кто-то говорит, развод. А вы не уступаете. Говорит, ах так, а я тоже могу. Я тоже так могу. И вы любите друг друга и разводитесь. Такое бывает? Вы разводитесь. А потом что вы делаете? Знаете, как использовать свободу выбора? Помните песню? А та, у той, которой я украден, в отместку тоже станет красть. Смотрите, свобода выбора, очень цепная реакция идет. Вы начинаете нового партнера искать. Зачем? Чтобы доказать тому партнеру, что можете быть счастливы без него. Я хочу привести пример, что это уже цепочка длится неизвестно откуда. Мы все еще доказываем кому-то о том, что мы независимо можем быть счастливы. А кому? Богу хотим доказать это. Оттуда, откуда мы изначально ушли. И все наши попытки быть счастливыми независимо, это попытки доказать этому высшему существу, что я и без него могу быть счастлив, независимо от него. Поэтому никакие логические аргументы, никакие разумные основания нас не волнуют. Это отношения. Это мой выбор. Мне говорят, с Богом хорошо. Я говорю, я и без Бога обойдусь. Это позиция. Вот это проблема, видите? Если мы сейчас взвесим, что дает ведическая культура и что дает нам современная культура, вы увидите, ведическая культура дает нам все. А современная система ничего в конце не даст. И все же мы выбираем систему. Почему? Такова психология бунта. Поэтому говорится, пока человек не смирится, он не станет на пути. А смирение означает, он примет одну вещь. Я не это тело. Вот тот человек, который принимает это, у него есть шанс. Что бунтарь материалистом становится. Я тело. Я живу один раз. У меня такая философия. Я отвергаю душу. Мне не нужно это все. Он начинает злиться, гневаться. Почему нельзя мясо есть? А я хочу. Ну да. В этом случае ничего нельзя сделать. Это психология бунта, психология свободы выбора. Духовная жизнь – это только свобода выбора. Это не какое-то образование, которое нужно насаждать людям. Или культура, которую нужно насаждать людям. Это свобода выбора. Она прививается только любовью. Никаким другим способом невозможно ее утвердить. И вот если мы получим эту любовь, мы вернемся к Богу. Это будет просто выбор наш. Так мы уже много сделали против Бога. Очень много. И представьте, сейчас мы получаем любовь от Бога. Знаете, что произойдет в душе? Переворот целый. То есть я столько всего натворил, и я получаю любовь, тем не менее. Так это же мой друг. Это же мой отец родной. Это же переворот сознания. Много, много людей переживают такие вещи.

принцип духовности, это значит, люди стремятся к очищению сердец. Есть люди, которые в обществе, которые очень сильно заняты этим, они сосредоточены на этом, они думают, каким образом я могу эти побочные эффекты негармоничных желаний и других живых существ, как я могу очистить сердца людей. Они страдают от скорби, они страдают от гнева, они страдают от страха, они страдают от тяжелого чувства вины. Женщины все страдают в демоническом обществе. Интересно, что общество ведет себя демонично, а виноватыми себя за это чувствуют женщины. Например, священников нету, политика партии такова, что аборт – нормальное явление для контроля рождения, но почему-то виноватыми ходят женщины. Два монастыря осталось на территории громадной страны, которая чуть ли не континент целый занимает. Два монастыря всего осталось, но в космос полетели, супер. Но женщины все виноваты. Понимаете? Поэтому этот огонь желаний человека, он имеет побочный эффект, мы говорили. Чем больше человек желает, тем больше он что, рискует переживать негативные эмоции, если его желания не гармонизированы. И люди, которые мудры, люди, которые обладают качеством святости, они понимают, чтобы люди не погасили этот огонь, чтобы они дальше искали, как, чего желать более счастливого, чтобы они не вошли в депрессию, чтобы они не болели тяжелыми болезнями. Необходим процесс иерархии, определенная иерархия очищения, дымоход негативных эмоций. И в здоровом обществе дети отдают свои эмоции старшим, маме. Мама целыми днями рядом, она берет эти эмоции. Капризы, просто что-то болит, просто страшно, просто рассердился. Да? Но мама становится вот такой, если она только берет их. Мама очень устает, на третьем ребенке мы уже теряем ее. Мы теряем ее. Да? В том или ином контексте, или она не может больше выполнять свои обязанности, либо она болеет, либо у нее эмоциональный дисбаланс, или психический. И поэтому существует отец, муж, который забирает эти эмоции у матери, давая ей покровительство. Не у детей забирает, а у жены, потому что жена очень тонко, нежно может забрать у детей. Но муж, он уже имеет силу в разговоре, в беседе, своим терпением, аскетизмом своим забрать эмоции у жены, сам не начиная вибрировать с этим. То есть он как пылесос. Но мужчине очень важно общение, в котором бы он сам мог очищаться. И его старший друг, наставник его, более зрелый друг, эмоциональный, семейный человек, психолог. Это все те, кто спасает мужчин для того, чтобы они могли выполнять свои обязанности. И в обществе священники сами, они постоянно занимаются одним. Они не посвящают свою жизнь больше ничему, кроме одному – постоянному очищению сердца своего. И что потом? Очищению сердца других. Потому что когда священник, святой человек, он достигает этого ощущения чистоты сердца, он с ужасом смотрит вокруг, и он понимает. Просто одна мысль о том, что у них в сердцах, его повергает в ужас, вызывает великое сострадание. И хотя он мог бы ни с кем не связываться и жить в своей чистоте, связанной с Богом просто, он, понимаете, почему-то вопреки всякой логике идет в самую гущу. А сила его, этого человека, его главная цель – помочь очистить сердца людям, очистить сознание, чтобы они чувствовали себя свободно, чтобы они могли понять свои желания, свои стремления, понять свои вечные отношения. Но когда в обществе исчезает эта личность, эта категория, или ее преднамеренно уничтожают, то тогда просто дымоход закрывается. И желания-то продолжают гореть у людей, и сталкиваются, продолжают с проблемами материального мира, но им никто не объясняет, почему это происходит. У людей эмоции, мало того, что эмоций негативных все больше и больше, а их еще и деть некуда, никто не берет. И люди теряют связь со своим счастьем, начинают безумить в чувственных наслаждениях. Безумить. Человек, когда он задыхается, душа начинает задыхаться, человек начинает хватать разные предметы. Лексусы, да, ипотеки, понимаете, из пространства просто. И прикладывать, думаешь.

0: stay here.
1: На одной лекции это было, по-моему, то ли Владимир, то ли еще где-то, то ли Ярослав, я не помню. Какой-то год. И там сделали афишу мою. Плохую афишу. В том смысле, что наврали про меня все на афише. А я не знал ничего об этом. Я даже на афишу не посмотрел. Я пошел на сцену сразу же. Я не знал, что в афише написано, что я академик каких-то наук там. Не знаю, почему так представили, там, академика. И ученые, люди пришли, академика послушайте Санкт-Петербурга. Авторитетно, понимаете, академика Санкт-Петербурга. А я не академик, не из Санкт-Петербурга приехал вообще. И я говорю, и в ходе лекции говорю, что я художник, путешественник. И зал как-то раз, и меня, смотрю, что-то происходит в зале. Я так чувствую, что-то я вот не то сказал. Но я же вроде правду говорю. Почему не нравится, что я художник? Ну что плохого в этом? И как только закончилась лекция, тут же вопрос, тут смелый человек попался один, говорит, так вы, оказывается, не академик, не ученый? Так мы слушаем дилетанта, что ли, сейчас? Ну я понял, понятно, афиша. Mm-hmm. Я догадался, там представили неправильно. Я не академик, нет, у меня нет высшего образования даже. Я и в школе-то не учился вообще. Общая оценка была 3 балла с натяжкой, общий балл. Серьезно, я говорю, я не люблю учиться. И книги никаких не читал, может, мне это и помогло в чем-то. Я сказал, я не академик, я не ученый, но у меня есть нюх. И зал, знаете, так загудел. А что это означает, нюх? Я говорю, знаете, вот я когда границу пересекаю часто, вот, особенно вот в Средней Азии, Россия, там наркотики вагонами вывозят. Я сам видел все это. Там весь, все вагоны в наркотиках полностью. И иногда у них нет времени, они проверяют, на таможне проверяют, должны проверить, обыскать все эти вещи, вагоны, догадаться, где что лежит. У них мало времени, час всего, на весь состав. И они собаку приводят туда. И там офицерство это возглавляет с высшим образованием. И собака приходит, не образованная же. Но нюх есть, понимаете? И вот они образованные, не знают, где эти наркотики вообще, где они, не знаю, надо искать. Я собаки, Тузик, ищи. Тузик заходит, понюхает, вон там, 4 килограмма героина, все, и уходит. За полминуты решает проблему. Вот, говорю, у меня есть нюх, образования нет. То есть, что такое этот нюх? Это до определенной степени освобожденный разум. Он у нас есть у всех, этот избыточный разум, говорится. Есть такой термин, избыточный разум. Что такое? Способность видеть себя со стороны и оценивать ситуацию. Это избыточный разум. Задуматься о себе, о своей жизни. Например, человек может думать, почему жизнь так устроена вообще? Почему столько страданий? Почему меня обманывают? Что за жизнь? Как? Что такое вообще? Есть какие-то законы, везение, невезение? Можно в этом разобраться как-то, чтобы быть счастливым? Человек может вообще вопрос поставить такой. Но вы видели собаку, которая сидит на улице и задумывается, что за жизнь собачья? Нет, вопросов не возникает. Они едят, дерутся вперемешку, вопросов не возникает. То есть разума избыточного не дается. То есть там не настолько свобода выбора, чтобы оценить себя со стороны, как бы увидеть себя, задать вопрос. Вот человек избыточный разум, он думает о себе, о людях, об обществе, о вселенной, болеет за президента страны. За всех президентов страны болеет, конечно же. Про Америку думает, живя в России. Живя в Америке думает про Россию, Австралию. Он болеет за всю природу. Везде у него избыточный разум. Он везде пытается оценивать ситуацию. Избыточный разум предназначен для самопознания, говорится в ведах. А для того, чтобы беспокойство причинять другим своими оценками и вмешательствами. То есть для контроля собственных чувств. Избыточная сила дается человеку. То есть великая сила дает, если ей воспользоваться. Поэтому человек потенциально каждый великий. Мы это чувствуем и как бы внутри думаем, что я великий, просто я не проявлен как-то. То есть я вот все понимаю, что вы говорите, я слышу музыку прекрасную, у меня много способностей, просто я еще не проявил себя. То есть потенция вот эта, 99%, о которых мы говорили, не проявлена, она есть, она дана нам. Очень горько, если мы ее не используем. Это будет очень обидно для человека. Это избыточный разум превратится в страдание. Я так и не стал тем, кем я хотел. Я даже и не знал, кем нужно стать мне. То есть не было достаточного знания и так далее.

Бабочка и кокон. Бабочка. Когда бабочка выбирается из кокона, то это стоит ей огромных усилий. Точнее, это еще не бабочка, это личинка. Вот она, у нее сложилось уже тело достаточно, и там даже есть крылья, они просто прижаты. И вот это существо несчастное, если посмотреть, ну, может быть, видели Discovery или какую-нибудь передачу, как этот процесс проходит, это какой-то адские муки какие-то вообще, как живое существо там мучается. Ну, а если добрый дяденька какой-нибудь возьмет и аккуратненько маникюрными ножничками разрежет этот кокон, вы думаете, очень сильно помогли ей бабочки? Среди всех бабочек, которые выбирались сами, эта одна умрет с голоду через несколько буквально часов. Почему? Потому что в процессе выбирания из этого кокона наружу, так устроено Богом, крепнут ее мускулы, которые позже двигают ее крылья. У нее нет опыта двигания крыльев. У нее нет тренировочных полетов. Бабочка не может пойти в тренажерный зал, покачаться, а потом как бы уже крылышки расправить. Ее тренажерным залом, оказывается, является кокон. И поэтому так специально Богом, кажется, сделано. Что мучить живое существо, понимаете? Мучить ребенка. Всякие издеваются одноклассники. Всякие какие-то невзгоды на него. Там тренер чего-то его не так понял. Там учительница что-то его стала затирать, дурака из него делать, выставила его перед всей школой. Там еще что-то. Там во дворе ему фингал поставили. И мы думаем, наш долг святой – это просто оградить ребенка от всего. Нечего ходить в этот двор. Школу надо поменять. Все, меняем школу. Здесь ребенка моего должно поменять школу. Здесь одни издевательства над ним. Может быть, в некоторых случаях надо. Действительно, это может грозить здоровью ребенка и может грозить его там психике. Не исключаю. Но есть вещи, которые мы не можем. Наши полномочия кончаются. Если у нас нет родительской шизофрении, полномочия кончаются наши. Мы должны остановиться в том...

когда психическое, когда человек, как повысить удану, как сделать так, чтобы энергия шла в удану. Когда человек стремится к бескорыстию, когда им движет желание помочь людям, то автоматически у такого человека активизируется удана. Я сегодня проверял. Мне сегодня Господь предоставил возможность. Он мне послал очередную бабушку. Он мне почему-то все время бабушек посылает. У меня, видно, какая-то проблема с бабушкой. Мне все время бабушкам помогать удается в жизни. Может быть, это не проблема, может быть, это моя удача, конечно. Сегодня вот бабушке помогал. И знаете, чем больше им помогаешь, тем больше это, больше энтузиазма. Я сегодня бабушке помогал, мы ехали с ней в метро, просто вместе там я ей сумку тащил из вагона в вагон там. И очень, очень серьезно, прям сразу такое сильное вдохновение возникает. Почему? Потому что понимаешь, что действуешь бескорыстно, выполняешь свой долг. Очень сильно сразу меняется настроение, я специально так делаю, проверяю. Вот могу вам, вот для каждого из вас очень хороший пример. Вот как понять, как удану сделать так, чтобы удана проявилась? Вот кто в метро ездит каждый день? Никто не ездит. Я тут один такой, да? Ладно, хорошо. В автобусах кто ездит, такие есть? Так. А остальные на авто, я так понимаю. Ну, вот на авто я не знаю. Я не водитель. Я не знаю, как вот сделать так, чтобы бескорыстно ездить на машине. Я не умею. Но в метро есть классное вот. Могу поделиться, может, когда у кого-то изменится что-то в жизни, можете попробовать. Когда вот в эти стеклянные двери входите, вы заметили, как входят люди в основном в стеклянные двери? Они их вот так вот, хрип, туда, да, зашел, а дальше, если ты вовремя не успел ее поймать, ты рискуешь ее поймать собственным лбом. И вот, на самом деле, как сделать так, чтобы удана проявилась? Вы когда в дверь сами зайдете, вы их просто придержите рукой для следующего человека. Вот даже такая простая вроде бы деятельность, очень простая. Вы увидите мгновенно, как только человек, который ее... Он с удивлением обнаружит, что эта дверь уже не несется к нему, а держится и ждет, пока он зайдет. В его сердце мгновенно возникнет благодарность по отношению к вам. В этот момент у вас мгновенно возникнет энтузиазм. Хорошо, станет как-то на сердце хорошо. Вот попробуйте любое вот действие совершите для другого человека и увидите, мгновенно поменяется состояние. Но правда, так как мы эгоистичны, человек обязательно должен быть благодарным нам. На более чистых уровнях сознания это уже ни от чего не зависит. Он может быть и неблагодарным. Но на первом этапе у нас вот уровень удана, количество удана, которое у нас появляется в результате бескорыстного поступка, зависит от того, насколько человек благодарный. Но обычно люди благодарны, говорят спасибо, улыбаются, и в этот момент мы чувствуем энтузиазм. Заметили, да? Вот что-то сделали, бабушку через дорогу перевели, что-то бескорыстное такое, мы делаем иногда спонтанно. И сразу раз так что-то в сердце меняется, и что такое меняется? Это удана пошла вверх. Знаете, сразу энтузиазм такой появляется. Замечали, нет? Вот и хорошо.

И ты, когда ешь, у тебя же аппетит, верно? Ты... Я говорю, конечно, как же. Ну так вот, говорит, ты ешь без аппетита в старости. А с опаской переварится ли вообще? Ты надоешь все, что тебе дадут, все пережевываешь, все перевариваешь, верно же? Ну, конечно, говорю. Все же интересно попробовать. Говорит, нет, нет. Твердую пищу ты не сможешь есть. Когда зубами просто надавишь, ты почувствуешь совсем другое. Она мне рассказывала такие вещи. И я явно стал понимать. Ведь меня же это ждет вообще. Ну, я вот дождался, видите. Теперь вам рассказываю об этом. Теперь вы должны подождать чуть-чуть. То есть, ну, так, такова жизнь. Вот, вот. И уже в старом теле семейная жизнь – это просто проблема. Это, говорят, ответы. Вы должны добровольно отойти от дел в нужное время, иначе вас будут сдвигать. Уйди, не порть мне внука, не вмешивайся. Без тебя знаю, сколько можно вообще? Отцы и дети, вот она проблема, потому что мы не оставляем это место для молодых. Они же все еще глупы для нас, понимаете? Они же все дети, они же ничего не понимают, я тоже все понимаю. И мы мешаем им набирать тот самый опыт, который мы набирали когда-то. Поэтому, говорится, 50 лет, иди в лес. Ну, я не знаю, как хотите, понимаете, это в лес, конечно, я тоже в лес не ушел, видите. Но так отойти от дел нужно, это трудная задача. Все пожилые люди ко мне потом подходят после таких лекций, они все говорят одно и то же, что с детьми вот не ладится. Вот они нас вот не уважают. А потому что вы не отходите от дел. Вы все еще привязаны. А как же отвязаться? Это же моя семья. Это мои дети, мои внуки. Я же тоже член семьи. Простите, вот тут вы должны уже понимать, что вы в семье Бога находитесь. Пойти дальше нужно. Вот тогда вы станете могущественным человеком. То есть тогда семья принесет пользу вам. Если вы не сделаете шаг дальше, опыт семейной жизни не принесет никакой пользы. Одно разочарование, боль и обиду. Вот я жил, растил, кормил, и все, никакой благодарности не получилось. А? Вот они, дети мои, вот пригрела змею за пазухой вообще. Это вот сознание стариков, которые привязаны, цепляются, мешают. Организовывать нужно жизнь так, что когда вы достигаете мудрости, вы отходите от дел. Именно когда мудрости достигаете, тогда отходите от дел. Потому что к вам сами люди будут приходить за мудростью. Вам не нужно вмешиваться ни во что. А вмешиваетесь, потому что не имеете мудрости. Вас же никто не спрашивает, вот вы и лезете. Вот потому что хочется что-то сказать. Вы же старше все-таки в конце концов. Но для этого нужна мудрость. А мудрость означает, что проживаете жизнь честную и трудную. Вот тогда вы получаете результат. Честная жизнь, трудная жизнь. Это как раз самая трудная жизнь сейчас, честно прожить. Но именно она приводит к мудрости. А легкая жизнь не приводит к мудрости. Легкая жизнь – это дешевка. Не бывает такого. Мы же уважаем людей, которые прожили тяжелую жизнь и остались человеком добрым. И любящим. Вот это мы, что это же святой человек, а? Как мы уважаем такого человека? Это же наш друг сердца вообще, знаете? Вот у него зубов нет, а он нам нравится. Вот, видите, какая интересная загадка. Любовь-то должна увеличиваться.

силы разума, она способна трансформировать многие вещи. И многие вещи должны трансформироваться в лучшую сторону. Например, знаете ли вы, как ушел из этого мира Будда? Как-то раз Будда шел со своими учениками, и один человек, он очень бедный был, но очень он любил Будду, и он его пригласил к себе в гости на обед. И так он искренне просил Будду прийти к нему на обед, что Будда откликнулся и сказал: «Хорошо, я приду к вам на обед». И он пришел к нему на обед. И тот ему с такой любовью, с таким чувством, с таким благоговением и с таким, ну, просто вот с преданностью предложил грибы. И это были такие грибы, которые нельзя собирать в определенное время года, потому что они ядовиты. И именно эти грибы он ему предложил, как раз эти грибы, они уже были ядовитые. И Будда съел грибы, пришел домой и сказал, что своим ученикам, собрал всех учеников и сказал, что я ухожу. А ученики сказали: «Как, ты же, ну, все нормально, почему ты так решил, что ты уходишь?» Он говорит: «Я съел сейчас грибы, они отравлены. И поэтому я сейчас буду уходить, поэтому я сейчас буду давать наставления». И ученики так возмутились, они сказали: «Мы убьем этого вообще, пойдем, как это, как он смел, буду накормить ядом». А он сказал: «Вы не поняли моего учения. Первое, что, а почему ты, говорит, ел?» Он говорит: «Я принял его любовь, потому что он не кормил ядовитыми грибами. Он от всего сердца это делал, он просто не знал. И я принял его любовь». «Да, но мы все равно, он должен понести наказание, потому что в конце концов он накормил тебя ядом». И тогда Будда очень расстроился и сказал: «Дорогие мои, вы так и не поняли моего учения. Будду можно накормить ядом, но из Будды изойдет только нектар». Это как павлин, птица удивительная. Павлина кормят, он ест как курица, он всякие отходы ест, да, то есть все что угодно. Но все это он переплавляет в перламутр своих перьев.

Поорать на него поможет? Да нет, вроде. Обидеться еще. Уволить? Но это тоже не поможет. Может быть, ну, так или вот так. И вот тут уже я выбираю. Вот такой алгоритм я вам предлагаю. Ну, понятно, что в каждой ситуации там надо разбирать. И особенно вот в этом вот вещи, объективность, я советую не самому решать, особенно если это важные вещи, а с тем, кто, по крайней мере, не вовлечен в эту ситуацию. А лучше всего, если он еще и как-то ну, духовно более продвинут, посоветоваться с кем-то. Особенно в важных вещах их посоветоваться. И вот я сам так действую, потому что ситуации разные бывают в жизни. И звоню, спрашиваю, вот такая ситуация, не знаю, как правильно поступить, хочется всех порвать, конечно. Вот, что делать? И мне советуют что-то. Варианты дают, говорят, вот так и вот так, я сам так делал. И постепенно опыт увеличивается. Ну, мы начинаем учиться, как реагировать, как правильно принимать решения в этих трудных вопросах. Это то, как реагировать, как исправлять, если хочется исправить тех, кто от нас зависит. Нужно отделить вот это желание критиковать.

Что делать в этом случае? А внутренне надо не соглашаться с этим. Не соглашаться. Согласен, бывает ситуация, мы не можем никуда деться, да? Вот, и нам приходится здесь быть. Внутри надо не соглашаться с этой ситуацией. Не хотеть принимать то, что люди говорят. Не хотеть. И я заметил, что когда человек начинает внутри не хотеть этих ситуаций, он перестает попадать в такие ситуации. Понимаете, да? То есть, когда я думаю, а это нормально, ничего страшного. На работе женский коллектив, да? Как там сказать? А что, нормально там? Не страшно? Ничего такого. И я все время буду попадать в такие, потому что нравится. Мне на самом деле нравится туда попадать. Но когда человек начинает искренне хотеть вот так вот не попадать туда и не соглашается с этим внутри, у него появляется возможность туда не попадать.

и обоняние. Есть ум, мыслительная такая субстанция. Она через чувства, эта субстанция входит в этот мир, получает информацию, ее аккумулирует как-то и потом отправляет ее в разум. Чего информация в разум отправляется? Да, разум принял решение. Он принимает решение. Ум просто ее готовит, эту информацию, дает, разум принимает решение. Меня здесь нету. То есть это все материальная энергия. Это не я. Это все, что у меня есть, как ресурс. По крайней мере, видимо какой-то. Я духовное существо. Я не материя. Это материя все. Материальная энергия. Я духовное существо. Или я душа. Я душа. И также есть сверхдуша, или Бог в сердце. Между мной и им очень прочная связь. Она даже может быть тоненькая очень, но она прочная. Почему? Потому что она вечная. Материя временная, я вечен, я не меняюсь, и Бог не меняется, и мои отношения с Ним всегда вечные. Только качество может быть разным, все. Либо эта связь очень такая насыщенная, плотная, есть хорошее общение прямо с Богом, либо его нет никакого, но связь все равно остается. Эта связь называется йога. Почему я не понимаю, что я душа? Потому что есть еще одна оболочка ложного я. Она заслоняет все, все пропитывает, пронизывает. Ложное я или ложное эго. И вот такой ресурс у меня есть. Я должен его сбалансировать, он разбалансированный просто. И поэтому я не чувствую удовлетворенности от жизни. Я хочу чего-то еще. Замечали? Вроде бы все есть, но мало. Вроде бы успех уже, но еще чего-то охота. То есть есть, как всегда, в чем-то какая-то потребность. Всегда есть. Почему? Неустойчивость, разбалансирована вот эта вся система. И вот это состояние счастья, несчастья. Замечаете в этом мире? Постоянно нету счастья. Оно то есть, то нету, то есть, то нету. Это вот как раз вот это положение. Душа не может здесь быть счастливой. Это не ее мир, это не ее среда обитания. Ее среда, как для рыбы, вода просто. Так для души духовный мир, духовное пространство, не материя. Материя ее заземляет, как магнитом просто. И она просто, знаете, как скотчем прилепленная. Этот скотч растворяет наши материальные желания. Желания, друзья. Именно желание материальное держит душу на суше, не дает ей пойти в океан. Пока она не реализует свои все желания, она будет здесь.

Теперь обратимся к практическим советам. Немножко практических советов. Советов мудрецов, которые дают рекомендации, как себя вести в негативный период соответствующим образом. Очень интересные рекомендации. Что они говорят? Они говорят, что если негативный период выражается в том, что нас оставляют силы, что у нас нет энергии, что мы не можем заставить себя принимать решения и идти вперед, они говорят, значит, надо начать свою духовную жизнь и стать садху, буквально. Это значит, все, пришло время стать мудрецом, стать садху, человеком, интересующимся духовной наукой. Что это за состояние? Состояние депрессии, в действительности, описывается. Состояние, где сил нету, депрессия, нету сил. Сколько людей мучаются от этого экзамена на способность концентрироваться на духовном? Сколько человек мучился? Ну так никто и не знает этого секрета, хотя оно описано во всех духовных трактатах. Если материальные силы ушли, значит жизнь требует все силы обратить на духовное. Что-то непонятного. Куда проще? Куда проще? Если вот две стороны движения, в материальную сторону и в духовную. Если жизнь отбирает силы на духовный, на материальный путь, куда надо идти? В духовную сторону. Куда проще? Что тут сложного? Только вот это тяжелое мышление, вот жуткое, вот оно не дает понять простейшую вещь. Выбор-то простой, налево или направо. Если направо не идется, значит пойдем налево. Что такое сложно? Все просто. Но люди прутся туда все равно, ползком, с гранатой против фашистов. То есть, все равно доползу, буду ползти ногами вперед, все равно буду ползти. То есть как угодно. Посмотрите на людей на улице, то есть видно вот это вот мучение, потому что оно не идет, вот это вот депрессивное состояние, он все равно при смерти все равно идет. Поэтому помните, вот этот простой закон дают веды, если пропали силы, значит пришло время немного побыть святым. Простой закон. А там, глядишь, и понравится. Это же ненадолго. Это дается человеку просто почувствовать, что такое духовный путь. Потому что просто все другие пути закрыты, не идется туда уже. Не идется. Знаете, иногда лежишь, даже посуду помыть не можешь. Я так устаю, там после самолета я прилетел в этот понедельник, так устал вообще, ничего, не спал, ничего. Я поел, я чувствую, вот не могу даже посуду отнести на кухню. Лежу, вот рука не поднимается. Рука не поднимается. Ну, включил себе духовную лекцию, слушаю, нормально. То есть духовное нормально, лежишь как труп, оно льется хорошо, приятно, замечательно, здорово. На физическое просто нет сил вообще, ни капли, даже не смог на кухню сходить, на тарелке. Даже потом убрался, сил уже не было, все так устал. Сам принцип. Что-то мучится, всего два варианта есть, ну как действовать. Нет, мы все равно в одну сторону.

Итак, карма — это, можно сказать, что это работа, действие. Также это следствие поступков, тоже карма. Конечный результат — тоже карма. Причина деятельности — тоже карма. То есть все полностью стоит цепь этих связей. Но деятельность не осуществляется мертвой материи. Она осуществляется живым существом. То есть причина и импульс деятельности, вот это желание исходит из принципа жизни. И вот это живое существо, оно называется наоборот акарма. Оно само по себе бездействует. Оно же дает импульс к действию. Но само не действует на уровне механических, физических или каких-то нравственных других законов, которые мы привыкли видеть. То есть само живое существо как отдаленная причина действует в этом мире. Как наблюдающий, созерцающий, вот отстраненное представление живого существа. Например, водитель и машина. Так можно увидеть эту связь. Живое существо находится в машине. И является непосредственно причиной того, что машина заводится и управляется. Но она не действует как механизм. Действует машина. Само живое существо не действует. Колеса вращаются независимо от нас. Двигатель работает. Бензин сжигается. Но какую-то деятельность, импульс вкладывает в живое существо. Ключ зажигания поворачивает, может быть, такой незначительную какую-то деятельность. Поворот руля, может быть. Но в машине происходят очень интенсивные процессы. Огромное количество энергии выделяется при этом. То есть работает с огромной силой механизм. Само живое существо только энергии не тратит. Нет, работает машина. Подобно этому тело тоже как машина работает. Принимает какое-то количество пищи, перерабатывает его в энергию, и затем начинает действовать активно. Но сама душа, живое существо, не расходует эту энергию, независимо действует от нее. То есть, другими словами, душа не нуждается в том, чтобы есть, или спать, как это нужно телу, или обороняться, защищать себя, душа нематериальна, или искать противоположный пол, образовывать какие-то семьи. То есть не нуждается в деятельности, не нуждается в этой карме. Поэтому называется акарма. Она живет по законам отсутствия кармы. То есть здесь любое действие порождает какое-то последствие. И это является одной из проблем. Я совершаю какой-то поступок, он предопределяет мое будущее. Я уже не могу ничего изменить в этом случае. Есть элементарные примеры. Закон правосудия гласит, что за нарушение такого-то вот закона есть такое вот следствие, наказание. Человек совершает преступление, означает, что его будущее в каком-то смысле уже предопределено. Его найдут, осудят, проанализируют его поступки и присудят ему какой-то срок. И это займет какое-то время, не так ли? То есть сначала совершается деятельность как семя, карма, затем оно прорастает через какое-то время. Возникает уже какое-то оформившееся растение, понятно, что это такое, хорошее или плохое. Затем появляются цветы, плоды. В конце концов, можем почувствовать вкус этих плодов. Горький, сладкий, нейтральный, смешанный, какой угодно. То есть вкус жизни мы чувствуем всегда именно так. Сладкий или горький, или нейтральный, или смешанный. Или скука, или страдание, или наслаждение. Чередуется все. Это плоды прошлого.

сколько у меня грехов, мое будущее мрачным становится. Либо наоборот, если я совершил очень много благочестивых поступков, то мое будущее более просветленное. Я жду плод, какой-то результат. И психология живого существа наслаждаться, поэтому оно ведет себя очень странно в этом мире. Когда совершает грехи, оно пытается ускользнуть от наказания. Очень редкие люди признаются в собственных грехах и просят наказать их. Очень редкие. Обычно люди пытаются увернуть наказание. Думаю, надо скрыться куда-то, спрятаться, чтобы никто не видел, никто не знал. В тайне люди совершают грехи именно в тайне.

Для того, чтобы доброта появилась в сердце в полной мере, должно быть еще третье качество, которое называется мягкость сердца. Мягкость сердца означает отсутствие склонности к насилию. Что такое склонность к насилию? Есть такая притча про верблюда и скорпиона. Скорпиону как-то понадобилось переправиться на другой берег реки. Но скорпион не умеет плавать. И тут как раз верблюд подходил, тоже ему тоже нужно было на тот берег. Вот. И скорпион попросил его: верблюд, перевези меня, пожалуйста. Верблюд говорит: ты что, я рехнулся, что ли? Ты же меня ужалишь. Скорпион говорит: нет, нет, не ужалишь. Я буду очень стараться. Все нормально, зачехлю, жал. Не ужалил. И он так уговаривал бедного верблюда, что верблюд поддался на эти уговоры. Ну и поплыли они. По мере того, как верблюд заходил все глубже и глубже, у него на поверхности оставалась только голова, а все остальное было скрыто под водой. Когда верблюд поплыл, на середине реки всегда есть течение, всегда волны. И эти волны стали перехлестывать через голову верблюда. И скорпион, так как они не любят всех этих вещей, потому что у него возник гнев. И он настолько сильно разгневался на верблюда, что случайно его ужалил. Верблюд спросил его перед смертью: ну ты чего же меня ужалил? Сейчас мы с тобой оба потонем. Скорпион сказал: извини, не смог сдержаться. Понимаете? То есть люди, которые имеют природу скорпиона, они не могут не жалить. И мягкость сердца по отношению к ним является не подпускать их слишком близко к себе, имеется в виду свое сердце слишком близко не пускать. Потому что они все равно будут жалить, потому что такова их природа. Понимаете? И, конечно, все сидящие подумают, что это не мы. Это те, кому несчастье желаем. Итак, чтобы избежать развития у себя вот этих качеств скорпиона и снизить те качества, которые уже есть, живое существо должно избегать взаимодействия с предметами или вообще с объектами этого материального мира, которые имеют в себе склонность к насилию или несут в себе насилие. И есть два вида предметов и действий, которые несут в себе насилие. Первое, я уже сказал, это мясная пища. Мясо, рыба, яйца. Есть еще растения, которые несут в себе энергию насилия. Это лук, чеснок, также еще грибы. Продолжать? Кофе, чай. Вторая причина, их три на самом деле. Вторая, это убийство или любое другое насилие над живым существом в виде поступка. Побил кого-то, оскорбил кого-то, убил кого-то. Причем не обязательно человек. Муравья. Тоже насилие. Убийство происходит. Лишение тела происходит. Все. Это уже входит энергия насилия. Особенно, если когда человек сделал этот проступок, и вместо того, чтобы раскаяться, что сделал, оправдал себя. Но это все очевидные вещи. Есть третья, неочевидная вещь. Она называется преступное бездействие или слабость сердца. Она тоже приводит к увеличению насилия. Ну, например, молодой человек идет по улице, вот, и видит, как другой молодой человек к девушке пристает, и девушка отбивается от него, зовет на помощь. А он идет так, и прошел. Ну, что произошло? Ничего не произошло. Он, несомненно, как-то для себя оправдает это. Но на самом деле что произойдет? Произойдет то, что склонность к насилию в его собственном сердце возрастет. Потому что если мы сталкиваемся с ситуацией, когда кто-то просит о помощи, мы не имеем права не оказать эту помощь. Как минимум, мы должны разобраться, почему это происходит. И у нас всего два варианта. Либо мы включаемся в эту ситуацию, разбираемся и устанавливаем справедливость. Либо, если мы игнорируем эту ситуацию, то насилие, которое совершается на наших глазах, входит в наше сердце.

И я вам хочу заметить, что чувства и органы чувств – это не одно и то же. То есть чувство зрения и глаз – это не одно и то же. Потому что видеть на самом деле можно без глаз. То есть глаз – это, скажем так, ну, образ действия чувства по умолчанию. То есть когда человек вообще свои чувства контролировать не может, он может видеть только через глаза. Понятно? По мере того, как человек берет чувство под контроль, а есть методика, которая позволяет взять все эти чувства под контроль. В этом случае необходимости в глазах, ушах, там, языке, носе там, и коже, в общем-то, никакой нет. То есть можно видеть без глаз. И как называется этот феномен? Ясновидение. Можно слышать без ушей, причем на произвольном расстоянии, потому что для чувств нет расстояния. Это называется яснослышание. Можно ясно обонять, ясно осязать. Вот. А тактильное чувство, примененное на расстоянии, позволяет взять любой предмет на любом расстоянии. Вы представляете, какие возможности открываются? Ну, представьте, вот, что лучше? Что лучше? Вот создать, например, космическую отрасль, да, нашу, допустим, создать ракету, запустить на Луну спутник. Этот спутник там на Луны ракета-то долетит, спускаем аппарат, сядет на ее поверхность, заберет там несколько пылинок, там, несколько камешков, потом стартует назад, долетит до Земли, и в конце концов, если повезет, он притащит такие, притаранит эти несколько камешков нашим ученым, которые в восторге начнут их изучать. Другой подход, ведический. Ищем мистического йога средней руки. Их в Индии, не знаю, пачками. И просто предлагаем ему поклон и просим: дорогой товарищ йог, пожалуйста, дай, принеси камешек с Луны. Очень хочется узнать, какие они там камешки. Ну и все. Просто сосредотачивается вот так в руки, открывает там тот камешек. Понимаете, есть разный подход к этой жизни. Я не говорю о том, что то, что мы делаем, прямо так все плохо, это просто один из подходов, но он не единственный. Потому что люди, которые сталкиваются с ведическим знанием, им все время говорят: ведическое знание такое возвышенное, ведическое знание такое замечательное, такая развитая цивилизация была. И возникает у людей вопрос: а где эта цивилизация? Вот если, допустим, мы перестанем существовать, да, в какой-то момент времени, после нас мы участвуемся, да? Заводы какие-то там какие-то пароходы, начнутся прочее. Все от нас останется. А в той цивилизации ничего не осталось, кроме храмов. Вот храмы там по несколько тысячелетий, десятками тысячелетий стоят, да. А больше ничего нет. И возникает вопрос: а где цивилизация-то? Почему не строили все эти вещи? Почему самолетов не было? А ответ очень простой. А не надо было. Предыдущая цивилизация, ведите, которая базировалась на ведической культуре, на ведическом знании, она не нуждалась во всех этих вещах. Просто был не нужен. То есть люди жили, не отгораживаясь от этого мира, не отгораживаясь от природы, а они жили, не конфликтуя с ней. И поэтому не нужно все это было. Зачем нужен сотовый телефон, когда каждый из нас просто сосредоточен, может четко понять, в каком состоянии находится человек, с которым он хочет поговорить. Для этого ничего не надо. Ни телефонов, ничего. Можно слышать его голос, видеть его в реальном режиме времени. То есть все эти вещи не нужны, по большому счету. Но и с другой стороны, перейти, допустим, вот так вот взять и разом все отвергнуть, да, то, к чему мы привыкли, к тому образу жизни, к которому мы привыкли, взять его отвергнуть и сразу принять другое, тоже не получится. Потому что это не дешевая вещь.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

что мы с вами говорили о том, что у души есть потребность любить, принимать высшее руководство, да, проявлять это чувство, проявлять в отношениях с родителями прежде всего и разных других отношениях. Вот, но есть еще один, как бы, ну, следствие вот этого закона, что ли, который здесь нарисован. Он состоит в том, что вот эта связь Бога и души — это отношение любви безусловной. И поэтому Абсолют Бог, Он не может навязывать душе. Иначе говоря, мы с вами говорим, что вот этот фундамент нашего бытия — это закон любви безусловной. Но одно из проявлений этого закона состоит в том, что нам дается абсолютная свобода. Свобода выбора. Это наш статус в этом мире. И вы скажете, а как это связано вот с этим законом любви, который вы уже нарисовали? Очень просто. Если нет свободы, значит нет и любви. Поэтому, если вы ищете отношения, наполненные любовью, вам нужно дать свободу другому человеку. Это то, что Марина могла обнаружить. Зачем я стал об этом говорить? Что такое свобода? Итак, свобода — это вторичный закон. Это проявление изначального закона любви, в котором мы живем. Все, никаких других законов бытия нету. Отдать любовь и принимать ее. Безусловно, отдавать, безусловно, принимать. Свобода — это проявление закона любви. Потому что, еще раз, любовь невозможна, если есть ограничение свободы. Поразительная вещь, задумайтесь. Но мудрецы в древних трактатах это объясняют. Что Бог, несмотря на то, что Он является абсолютом, высшим властелином, из которого исходят все энергии мироздания, Он тот, кто контролирует все сущее, всю Вселенную. Но Он одновременно с этим дает полную свободу для каждого живого существа. Почему? Потому что Бог, Он источник любви. И Он ищет отношения любви со всеми живыми существами. А если бы Бог, Он заставлял вас полюбить Его, тогда бы любовь уже не состоялась. Потому что любовь — это свободный выбор каждой из сторон. Так же ведь? Любовь, она не может быть по принуждению. Вы знаете, там сманипулировал, включил какие-то ключики, и у нас чувство возникло к нему. Ну, представьте, вот вам было бы такое интересно. Допустим, есть какой-то человек, который не обращает на вас внимания. А вы хотите, чтобы обратил. И вы изучаете какие-то магические практики. Магические, эзотерические практики. Ну, там магия, черная, белая, зеленая, синяя. Вы обретаете квалификацию во всех этих магиях. И вот, вы что-то делаете. Вы включаете некую энергетическую программу. И он вдруг начинает проявлять интерес к вам. Как вам вообще такое проявление любви?

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: пускай удача, милость Бога, всего самого лучшего всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: И что же такое настоящая жизнь? Очень часто люди, когда они приходят к психологам, они хотят, чтобы изменилась жизнь, чтобы из жизни исчезли те проблемы, которые у меня сейчас есть. Но вот если так относиться к жизни, это позиция, во-первых, гордого человека, который по-своему хочет построить жизнь. Это первое. А второе, что будет случаться, когда вы будете решать одну проблему, будет возникать следующее. Возникнет этот сценарий, о котором вы сказали. Потому что настоящая жизнь, она не в том, что вы изменили внешний мир, а в другом совсем. В том, чтобы вы стали иначе к ней относиться. Сейчас был тренинг в Казани, мы немножко с аудиторией обсуждали эту тему. Там была тема взаимоотношений. Послушайте пример. Люди очень часто хотят, чтобы в отношениях со мной был человек, с которым мне комфортно. Разве вам так не хочется? Комфортно, приятно, он меня понимает. Кризисов нет в отношениях. Кризисов нет в отношениях. Вы хотите таких отношений? И он вас понимает всегда. Когда люди идут в горы, хотят ли они, чтобы было меньше трудностей в горах?
1: Нет.
0: Нет. Они туда, за ними-то и идут. Зачем? Потому что когда есть трудности, когда у них байдарка переворачивается, их там трое сидит, и они все мокрые, когда они не успели палатку поставить, и рухнул ливень, когда у них еда закончилась, у них начинаются настоящие отношения друг с другом. Отношения поддержки, доверия, помощи. Начинается настоящая жизнь. Потому что, находясь в этой трудной среде, они начинают развивать настоящие человеческие ценности. И вот когда с платформы этих ценностей они совершают поступки, они испытывают удивительный вкус настоящей жизни. Так зачем же мы хотим изменить жизнь? Чтобы в них гор не было? Чтобы в ней кризисов не было, чтобы все было ласковое, теплое, приятное и горизонтальное. Вы хотите, чтобы жизнь была такой? А где жизнь-то будет? Потому что жизнь — это тренажер, она ведет нас к каким-то высотам. Так вот, нужно осваивать эти высоты, а не менять жизнь. Потому что если мы пытаемся менять жизнь или убирать проблемы из своей жизни, мы будем обнаруживать новые проблемы. Цель нашего существования не в этом. Цель нашего существования, чтобы раскрываться к настоящим ценностям и жить в соответствии с ними. А жизнь при этом, заметьте, она останется со своими кризисами, со своими проблемами и со своими трудностями. Но вы, входя в эти кризисы и проблемы, входите вот с этой начинкой настоящего человеческого характера. И возникает очень полноценная жизнь от этого. Вот так возникают полноценные, очень глубокие отношения. Потому что в полноценных, глубоких отношениях люди не боятся кризисов и не боятся трудностей. А они идут навстречу этому. Чтобы лучше его понять и себя понять, себя изменить. Они идут в глубину отношений. Они трудности и препятствия воспринимают как некий, знаете, плацдарм для роста, для развития. Для этого же...

personal relationship with a mother.

0: Я даже хочу спросить у вас, вы слышали о таком известном ученом, имя которого Роберт Оппенгеймер?
1: Что-то очень отдаленно.
0: Роберт Оппенгеймер. Оказывается, он был создателем ядерного оружия.
1: Угу. Вот
0: один
1: он.
0: Один из самых известных физиков 20 века. И история такая, значит, была, она, в общем, описана в архивах КГБ, которые были в какое-то время рассекречены, потом, естественно, ну, так или иначе, история достаточно интересная, она была описана в разных научно-популярных таких изданиях. Роберт Оппенгеймер приехал с визитом к Сталину и встретился в резиденции Сталина, там, со Сталином, с Берией, и сделал им такое предложение. Давайте, говорит, я изобрел ядерное оружие, но для того, чтобы мне, значит, вот это вот изобретение претворить в практику, мне нужна база, мне нужны очень серьезные средства. Не могли бы, допустим, не хотите ли вы, вот Советский Союз, вы как, значит, глава Советского Союза, не хотите ли вы взяться за развитие проекта вот этого создания оружия массового поражения, ядерного поражения? Ну, он нам рассказал о преимуществах этого оружия, что это взрыв огромной силы, который может нанести чудовищный такой урон, значит, неприятелю. Это было перед началом Второй мировой войны. Вернее, не перед началом Великой Отечественной войны. То есть Вторая мировая война уже началась непосредственно перед началом Великой Отечественной войны. Вот. И Сталин сказал на это следующее, говорит, ну хорошо, наша выгода здесь понятна. Какая у вас выгода? Почему вы нам предложили, почему бы вам в Германии не заняться? Наверняка ведь командование нацистской армии, оно с огромным интересом отнеслось бы к вашему предложению. Он говорит, понимаете, я еврей по происхождению. И в Германии фашизм, нацизм, он преследует евреев. Поэтому я хочу, чтобы Советский Союз был некой сдерживающей силой вот, по отношению к нацизму, чтобы преследование евреев в конце концов можно было остановить. Вот в чем моя идея заключается. Хорошо. Сталин сказал, но подумайте вы, сейчас в мире в отношении Советского Союза уже существует имидж как бы империи зла. То есть представьте себе, если теперь мы будем фигурировать в умах общественности, что к общественности, как создатели оружия массового поражения, нет, говорит, это с политической точки зрения это очень взрывоопасная ситуация. Но нас это очень интересует, Сталин сказал, это очень интересует нас очень интересует этот проект. Что мы вам предлагаем? Мы вам предлагаем обратиться с развитием этого проекта правительству непосредственно Америки, Соединенных Штатов Америки. И мы, у нас есть широкая сеть резидентуры в Америке, и мы обещаем вам, что мы окажем вам всестороннюю поддержку в развитии этого проекта через сеть нашей резидентуры. Вот. Но условие такое, как только вы осуществите весь проект, все теоретические материалы вы отдадите нам. Хорошая идея. Роберт Оппенгеймер был очень поражен такой политической тонкости лидеров советского государства. Он был поражен. Он говорит, да, он очень был просто под таким впечатлением находился. Теперь в разговор вступил Берия и говорит, давайте мы назовем как-нибудь наш проект. Очень интересное предложение у него последовало. Он говорит, давайте мы назовем наш проект Ромайана. Как вам это? Не кажется ли странным немного?
1: Это что-то напоминает.
0: Ромайана. Вы слышали исторический эпос Ромайана?
1: Конечно.
0: Так, теперь Роберт Оппенгеймер был очень поражен. Он говорит, как? Вы знаете этот великий исторический эпос, который относится к истории древней арийской цивилизации, древней великой и загадочной культуры? Он Берия сказал, не только мы знаем этот исторический эпос, мы также знаем, что свою идею создания ядерного оружия вы взяли из этого эпоса. И Роберт Оппенгеймер был поражен, очень сильно поражен вообще, проницательность. То есть это люди, нужно сказать, что это люди были непростые люди. Они были весьма возможно, были уполномочены какими-то силами, потому что такой уровень проницательности, такой уровень знаний, такая широта мысли, то есть это совершенно необычные люди. Они просто как бы уполномочены были соответствующими силами выполнить соответствующую миссию. Идея вот в чем заключается. В том, что огромное количество людей читали вот этот великий исторический эпос Ромайана. Но только один великий мыслитель Роберт Оппенгеймер, он взял оттуда идею создания ядерного оружия. И он смог эту идею претворить в жизнь.

каждого вида жизни есть своя цель. То есть мы родились людьми не просто так. И собачками тоже не просто так рождаются. То есть у каждого вида жизни есть своя цель, то есть свой смысл жизни, для чего вот создан вот этот вид жизни. Вот. И если человек в своей жизни реализует ту цель, для чего он родился человеком, его жизнь автоматически наполняется, становится полной и счастливой. То есть человек испытывает достаток, самодостаточно становится, во всем достаток испытывает. Если же человек не реализует в своей жизни цель, для чего он родился человеком, то что бы он ни делал, он не сможет обрести даже покой, не говоря уж о счастье. И вот в Ведах, да и в других священных писаниях говорится, что человеческая форма, она посвящена только одной цели – обретению своей духовной природы. Только человек может на этой земле понять, что он душа. Животное этого не может делать. И поэтому человек, который пытается осознать себя как душу, вот на этом пути он обретает все, чего ему нужно. Он ничего не теряет и обретает то, чего у него не было. И об этом говорит ведическое писание, и, кстати, и Библия об этом тоже самое говорит. Словами Господа Иисуса Христа, что тот, кто душу свою сбережет, тот ее что сделает? Потеряет. А тот, кто ее потеряет, тот и обретет, сохранит то, что у него было, и приобретет то, что у него не было. Парадокс? Господь Иисус говорил, он честно сказал, что я всем даю все притчи. Что означает сохранить свою душу? Это означает сохранить свое эго, свое ложное эго, ложный эгоизм, жизнь, корыстная жизнь. Но это означает, что рано или поздно эта жизнь закончится, да? Ведь мы же все тут помрем. Смертность у нас 100%. Таким образом, человек, который живет только для себя, в конечном счете итогом его жизни просто смерть. Все. Ничего другого он в жизни не найдет. Тот же человек, который потеряет себя, что означает? Он отказывается от своего эго, отказывается от корыстной жизни и начинает культивировать себе жизнь на другой, на духовной платформе, на бескорыстной. Такой человек ничего не теряет из того, что его окружает. Вот у нас, у многих такая мысль сидит в сердце, что есть некая материальная жизнь, да, такая полна грехов, там у нас много, а есть такая духовная жизнь, такая духовная, и к материальной никакого отношения нет, это иллюзия. На самом деле нет никакой разницы между духовной и материальной жизнью. Понимаете, ничего внешне менять не надо. И вот эта вот разница, единственная, которая есть между духовной и материальной жизнью, это наше отношение к ним. Все. Отношение менять надо. А все остальное должно остаться как есть. Из семьи не надо уходить. И работу менять не надо. И в другой город ехать не надо. Потому что там будет все то же самое. Нужно научиться выполнять то, что ты делаешь, немножко в другом настроении. Настроение служения. Вот что надо менять. А внешне не надо ничего менять. Это и есть духовное.

Бхагавадгите, или Гита Упанишат, одно из главных ведических писаний, в 16 главе 17 тексте говорится, что мешает нам вести себя правильно атма самбхаванена, или самодовольство. Махабхарата приводит очень интересную историю. В Махабхарате существует огромное количество историй. Одна из них, иллюстрирующая этот момент, это история про Тилоттаму. Говорится, что в незапамятные времена жили два очень могущественных демона, которых звали Сунда и Упасунда. Они были очень могущественными живыми существами, занимались разными видами мистических практик, и они обрели такое могущество, что они смогли завоевать практически все планетарные системы. Сами Веды описывают 14 планетных систем, и Махабхарата описывает, что они завоевали их все. Даже иерархи высших планет вынуждены были подчиняться их власти. Они были очень могущественными, и они обратились к Брахме, Творцу Вселенной, с просьбой о помощи. Обратились. И он сказал: вы решите все свои проблемы, если вы пошлете к ним очень-очень красивую женщину. И он приказал Вишвакарме, главному архитектору полубогов, иерарха высших планет, создать самую идеальную женщину, существовавшую в этом мире. Он попросил этих иерархов Вишвакарма принести по драгоценному камню. Каждый принес какой-то очень красивый драгоценный камень. И он взял очень маленькую частичку размером с кунжутное зернышко. На санскрите это звучит тила. И утама означает лучшее. Он взял лучшую часть из этого камня. Из этих маленьких крохотных частичек он стал собирать идеальную форму. Он создал очень и очень красивую женщину. Ее назвали Тилоттама. Она обладала такой красотой, каждой частью тела была совершенной формы. И он создал также такую совершенную конструкцию, что они могли даже вселить туда душу. Говорится, что она могла жить и действовать. Они могли вселить в нее духовную частицу сознания, атомарную частицу. И она ожила. И говорится, что когда она поднялась на самую высшую планету этого мира, на которой, собственно, прятались иерархи от этих двух демонов, когда эта прекрасная женщина стала прогуливаться между ними, у них у всех стали происходить разные изменения в теле. Некоторые из них стали проявлять 6 голов вместо одной, чтобы всеми головами смотреть на нее и так далее. Много всяких было забавных вещей. Но этот Брахма, повелитель Вселенной, сидел с закрытыми глазами. Сказал: дорогая моя дочь, иди к этим двум демонам и попытайся их соблазнить. Она пошла к ним. И говорится, что как только они ее увидели, подул ветер и сдул с нее одежды. И тогда сразу у них что-то заклинило в голове, и они наперегонки бросились к ней. Один подбежал, схватил ее за одну руку и сказал: «Так, это моя жена и твоя госпожа, понял?» Второй сказал: «Нет, это моя госпожа и твоя жена, понял?» И они стали каждый тянуть ее в свою сторону. Она сказала: «Вы сейчас меня на кусочки разорвете. Вы разберитесь, кто из вас главный и кому я буду принадлежать». И они стали выяснять тогда отношения. В свое время они совершали очень суровые аскезы и получили особое благословение, что им не смогут причинить вред ни одно живое существо. Поэтому практически без боя они завоевали все планетарные системы. Даже высшие планеты, которые достаточно в соответствии с Махабхаратой защищены, там очень много всяких защит, и иерархи тех высших сфер Вселенной обладают разными видами оружия, не могли им противостоять. Но попросив эти благословения, они сказали: пускай лишь мы будем друг другу опасны. Они хотели показать, что они уважают силу друг друга. Они схватили за палицы и стали сражаться. В конце концов, они размозжили голову друг другу. И так было покончено с этими очень могущественными живыми существами. Эта история описывается в Махабхарате для того, чтобы показать силу гордыни. Выводом является фраза, которая описывается в этом произведении. Именно гордыня заставляет нас причинять вред другим живым существам и даже убивать их. Я их выше, поэтому имею право распоряжаться их жизнями. Если мы внимательно посмотрим, почему мы причиняем вред другим живым существам? Потому что, в конце концов, мы думаем, что мы имеем на это право, что мы их выше. И за всеми какими-то извращениями в этом мире стоит не что иное, как ослепленность своей правотой, своим положением, от самых тонких до самых грубых.

вегетарианство не является йогой. Но вегетарианство это, вот так сказать, путь ума. Путь ума. Человеку хочется чего-то не есть, чтобы быть более сильным, более здоровым. Он даже не понимает, что он все равно умрет. Он думает, что если станет вегетарианцем, то будет здоровым и будет жить вечно. Не будет. Так же будет болеть, как и все, еще больше. Запросто. Почему нет? Болеют люди не потому, что они как-то питаются или нет, а потому, что им так на роду написано. В судьбе так положено. Уже весь список болезней уже записан. Не от сегодняшней жизни зависит то, как мы будем, в общем-то, мучиться, а от прошлой жизни зависит. Поэтому дело-то не в вегетарианстве, не в здоровом образе жизни вовсе. Вовсе не в этом, а дело в понимании, с какой целью я это все делаю. Поэтому если цель не духовное развитие, все это превращается в карму. В тяжелую карму. И неважно, как это все называется, здоровый образ жизни, нездоровый образ жизни. Какой там состав, абсолютно все равно. Нет. В действительности все целью определяется. А с целью вон как сложно разобраться. Тут нужно уже четкое понимание философии, видение вот этих вот, в общем-то, вторичных целей, первичных целей. Нужно ясно понимать, для чего я действую, к чему это все. Ну, то есть все тут же становится на порядок сложнее. На порядок сложнее. А поэтому можете это легко проверить, так сказать. Человек приходит там и говорит: о, я пощусь. Сразу вот спросите, зачем? И он столько всего вам интересного расскажет, что волосы дыбом встанут. Зачем там такое? Вообще слово, ну зачем это? Такое слово очень интересное. На слово «зачем» обычно в нашем мире не принято отвечать. Да, почему? Пока чему? Не принято отвечать, потому что никто не знает зачем. Не лезь в душу, говорят. Да было бы куда лезть. Понимаешь? Человек не знает зачем. Он сам не задумывается зачем. Но он не может сказать, что я не знаю. Это сейчас стыдно. Человек не имеет права сказать, что я не знаю. Чувствовали это? Вот не знаю, нельзя говорить, что я не знаю. Нужно что угодно сказать. Забыл. Хотя бы забыл. Помню, но забыл. Но не знаю. Это все, это расписаться в своем, в своей глупости, как это так. Но йога начинается именно с этого, когда человек вдруг понимает, что он не знает. Я не знаю. То есть йога такая, йога незнания. Помните, мы говорили, как это называлось? Йога отчаяния, да? На прошлых лекциях. То есть отчаяние. Арджуна вдруг понял, что он не знает, для чего он идет сейчас сражаться. Чем все должно закончиться. Он вдруг понял, я не знаю. На самом деле он показывает наше состояние сейчас. Арджуна это актер, он сейчас показывает нас, он играет нас. Но когда вдруг в один... Что такое просветление? Просветление – это не когда я все понял. Просветление – это когда я понял, что я ничего не знаю. Вот это просветление. Если я понял, что я все знаю, это не момент просветления. Это момент полной окончательной деградации. Он приходит очень часто. Замечали? Есть такие люди. Они говорят, я все знаю, мне больше ничего не нужно. Это не просветление, не момент просветления. Это момент полного замутнения. Готов. Все. Момент просветления, когда человек понял, да, он хлопает себя по голове. Ничего не понимаю. Ничего вообще. Ничего. И чем больше пытаюсь понять, еще больше не понимаю. Вот это просветленный человек. Это просветленный человек. Да. С ним интересно. Тот, кто все знает.

Теперь обратимся к практическим советам. Немножко практических советов. Советов мудрецов, которые дают рекомендации, как себя вести в негативный период соответствующим образом. Очень интересные рекомендации. Что они говорят? Они говорят, что если негативный период выражается в том, что нас оставляют силы, что у нас нет энергии, что мы не можем заставить себя принимать решения и идти вперед, они говорят, значит, надо начать свою духовную жизнь и стать садху буквально. Это значит, все, пришло время стать мудрецом, стать садху, человеком, интересующимся духовной наукой. Что это за состояние? Состояние депрессии, в действительности, описывается. Состояние, где сил нету. Депрессия, нету сил. Сколько людей мучаются от этого экзамена на способность концентрироваться на духовном? Сколько человек мучается? Вот так никто и не знает этого секрета. Хотя оно описано во всех духовных трактатах. Если материальные силы ушли, значит, жизнь требует все силы обратить на духовное. Что непонятного? Куда проще? Куда проще? Если вот две стороны движения, в материальную сторону и в духовную. Если жизнь отбирает силы на духовный, на материальный путь, куда надо идти? В духовную сторону. Куда проще? Что тут сложного? Только вот это тяжелое мышление, вот жуткое, вот оно не дает понять простейшую вещь. Выбор-то простой, налево или направо. Если направо не идется, значит пойдем налево. Что такого сложного? Все просто. Но люди прутся туда все равно, ползком, с гранатой против фашистов. Это все равно доползу, буду ползти ногами вперед, все равно буду ползти. То есть как угодно. Посмотрите на людей на улице, то есть видно вот это вот мучение, потому что оно не идет, вот это вот депрессивное состояние, он все равно при смерти все равно идет. Поэтому помните, вот этот простой закон дают веды: если пропали силы, значит пришло время немного побыть святым. Простой закон. А там, глядишь, и понравится. Это же ненадолго. Это дается человеку просто почувствовать, что такое духовный путь. Потому что просто все другие пути закрыты, не идется туда уже. Это не идется. Знаете, иногда лежишь, даже посуду помыть не можешь. Я так устаю, там после самолета я пролетел в этот понедельник, так устал вообще, ничего, не спал, ничего. Я поел, я чувствую, вот не могу даже посуду отнести на кухню. Лежу, вот рука не поднимается. Рука не поднимается. Вот включил себе духовную лекцию, слушаю, нормально. То есть духовное нормально, лежишь как труп, оно льется, хорошо, приятно, замечательно, здорово. На физическое просто нет сил вообще, никак. Я даже не смог на кухню сходить, на тарелке. Даже потом убрался. Сил уже не было, все так устал. Сам принцип. Что-то мучиться, всего два варианта есть, ну как действовать. Нет, мы все равно в одну сторону.